0: вас нет.
1: Мы в отпуске.
0: Месяц. Месяц тишины.
1: Спасибо, что терпели.
2: Терпилы.
3: Утреннее шоу «1 плюс 1» в отпуске. Они обещали вернуться.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений с

радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.nuradio.ru.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
8: Белые медведи в Магнитогорске.
9: Белые медведи в Магнитогорске.
10: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
11: Билеты в продаже. 0+. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: выбирать. Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Куда идем на выходной?
2: На день рождения, Добрострой.
1: Мама, папа, брат и я — экономная семья.
3: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
1: И на вкусняшки хватило.
4: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
5: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
6: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков внести и порядке их получения уточняйте у продавцов.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиланд.
0: Поехали!
1: По будням на новом радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Реклама.
3: Белые медведи в Магнитогорске.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я – экономная семья.
10: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
9: И на вкусняшки хватило.
11: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Новое.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации L номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: реклама.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.

0: Бизнес.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Радио.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.
14: Новое

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: ВК-видео. Реклама. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: В «Милый дом» идите дружно, когда утюг вам очень нужен. Гладильную доску купить решите, в «Милый дом» скорее спешите. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом», все нужное в нем.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я. Экономная семья.
5: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
4: И на вкусняшки хватило.
6: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
9: Жду

0: Привет, ребята, мы в отпуске,
1: но мы вас оставляем на хорошего человечка, надежного.
2: Ему мы доверяем.
1: Да, Вадимка Данилин.
3: Утреннее шоу «1 плюс 1» в отпуске. Они обещали вернуться.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: Магнитогорске 10 утра. Новое радио.
1: Жестко. Очень жестко, непривычно. Одно дело приезжать к 6 утра на работу, другое дело работать с ранья пораньше. Еще и воскресенье очень жестко отметили вчера. Погода нашептала очень громко. Я думаю, не я один такой был. В общем, привет всем. Да, Вадим Данилин тут. Не один плюс один, Вадим Данилин.

на новом. Так, коллеги, значит, смотрите. Расклад на ближайший месяц, даже не день, неделю, а месяц. Таков. Утреннее шоу 1+1 в отпуске. Детокс у них от всего вот этого вот. Вместо них весь этот месяц, хочешь ты того или нет. Твой непокорный слуга Вадим Данилин, хам, женоненавистник, как там меня еще называют? Душнилин. В общем, по ходу дела будем разбираться и вспоминать. Готов выслушивать, что я жалкое подобие 1+1, что я их копирую, вообще я деревенщина неотесная. За годы замены утреннего шоу в августе я привык ко всему. Знаешь, крещение прошел, и все, закаленно. Будет больше музыки. Местами такой, который вы даже не слышали. Да. Будет меньше слов.

Давайте красиво откроем этот месячник. Месяц скандалов, интриг и расследований. Будет, будет. Короче, всем доброе утро, Дальнему Востоку доброго дня, хорошего настроения.

0: 1998 год. Это моя, по-моему, первая кассета, купленная самостоятельно в бумажной такой коробочке, в синей бумажной коробочке, руки вверх. Ой, на всю деревню я с ней, конечно же, прославился. Ну, потому что у меня у первого была она. Так, коллеги, значит так, во время утреннего шоу «1 плюс 1» я обычно сплю и вижу сны. Очень тяжело, конечно, работать с 8 утра. Вот, все самое интересное, соответственно, происходит, пролетает мимо меня. Давайте сегодня немного вспомним. Точнее говоря, вспомнишь ты, а я буду это все читать, либо выслушивать. Лучшие моменты, которые отложились у тебя в памяти от последнего, ну или крайнего, как вы там говорите, сезона 1 плюс 1. Что тебе запомнилось за этот год? Мне просто стало интересно, чем тут пацаны занимаются, потому что, ну, я сплю, я не слушаю этот эфир. Давайте так, наши социальные сети тебе в помощь. Либо телефон студии Нового Радио 8495-232-1632. Можешь звонить, с удовольствием звони, вот, рассказывать, что тебе запомнилось от этого всего, от последнего сезона. Либо можешь написать, что тебе запомнилось в наших социальных сетях. Я сейчас пост выложу, все сделаю. Короче, давайте болтать ерундой. Да, пока вы там едете в дороге, с удовольствием составлю вам компанию. Вдруг тебе скучно там, где не высыпаешься. Да дайте мне договорить, вы уже звоните. Да, ну хорошо, давай телефонный звонок приму. Есть у меня время? Я люблю ваши голоса, они у вас красивые на самом деле. Не то, что мой. Алло, привет, доброе утро тебе. Понял, ушел. Спасибо огромное. А, это проверка была, наверное, все-таки, да, на вшивость. Работает телефон, работает. 8495-232-1632. С удовольствием звоните. Скажите, с чего вы ржали? С чего вы были в шоке по колено? И так далее. Я с удовольствием вместе с вами послушаю все это. Мне самому интересно, чем так знаменито утреннее шоу «1 плюс 1», что им там всевозможные премии пророчат и все прочее. Алло, привет, доброе утро. Или добрый день тебе.
1: Привет, доброе утро.
0: Да, кстати, можете сказать, какой я плохой. Я это все выслушаю, проглочу, и ничего страшного. Я привык. Тебя как зовут?
1: Влад, я из Москвы.
0: О, из Москвы. Доброе утро, значит. Давай, Влад, ты фанат и поклонник 1 плюс 1, да?
1: Нет, я больше, если честно, твой фанат. Потому что я начинаю работу. Я работаю водителем. И пока я соберусь со склада выехать, обычно 1-1 плюс уже заканчивается, поэтому я слушаю тебя.
0: А, я понял. Вот у меня первый поклонник появился за 20 лет работы на радио. Спасибо.
1: Да, и я тоже родился, я где-то слышал, ты говорил, что ты из Узбекистана, я тоже родился в Узбекистане.
0: Может, мы с тобой братья?
1: Но живу в России. Ну, может, возможно.
0: Я в Фергане, в Маргилане родился.
1: А я, ну, в Ташкенте.
0: А, ну, а ты столичный, оказывается, ты глянь.
1: Ну да, так вышло.
0: А я провинциальный, да. Спасибо огромное, хорошего дня тебе. Приятно, конечно, выслушать все это. Давайте, вы на будущее запомните, потому что звонков я буду принимать много. Кстати, для тех, кто не знает по поводу того, что я родился в Маргилане, в Узбекистане, Фергане, Сивиль, Артикасти, тоже мы из одного роддома. Видите, какие красивые люди выходят оттуда? Ну, как выходят, вылезают.
2: В выходные Новое Радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: Реклама.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: все-таки и так тяжело. А лучшие моменты последнего, крайнего сезона шоу «Один плюс один» сегодня вспоминаем, так, ну, промеж делом. Можете звонить 8-495-232-16-32. Можете в наших социальных сетях написать. Даже можете не подписываться. У нас все равно самые большие социальные сети во всем мире. Среди всех радиостанций нам есть чем гордиться. А, о, уже звонки есть. Хорошо, давайте поболтаем. Вадим Данилин, кстати, здесь, кто только что проснулся, может, подключился. Да, буду с тобой весь месяц. А куда деваться? Кому сейчас легко? Алло, привет, доброе утро тебе.
1: Доброе утро. Меня зовут Виталий, город Новочеркасск.
0: У тебя связь ну, такая. Подойди к окну, пожалуйста, Виталий. Или куда там, так, потому что связь хрюкает.
1: Возможно, я, к сожалению, в дороге нахожусь.
0: А, в дороге, я понял. Давай лучшие моменты, да. Один плюс один. Ты же фанат-поклонник.
1: Ну, я регулярно слушаю, да, потому что зачастую утром возвращаюсь с работы и детей отвожу в садик, и поэтому слушаю их программу, и очень нравится. И вот из последних кринжовых очень такой момент был, когда телезритель позвонил, а обсуждение было самых кринжовых ипотечных кредитов или что-то типа того. И слушатель позвонил, начал рассказывать историю. Вот, за то, что он хотел обанкротиться, и потом эту информацию передали коллекторам, вот, и потом коллекторы приехали и надругались над ним при жене, вот, и потом через секунду молчания сказал, вы такую хотели историю услышать, на самом деле этого не было, вот, и это вызвало большой шок. Удивление.
0: Это у меня сейчас шок вызывает. Неужели это по утрам вот это вот в утреннем шоу, да, бывает? Серьезно?
1: Да. Да, было так.
0: Многое пропускаю.
1: Вот, и это было шокирующе было. Вот. И еще вот момент мне нравится, когда Райт разгоняет по поводу, когда слушательница позвонила и говорит, что вот, типа, я развелась. Вот. А и он начал разгонять про то, как сейчас уже бывшему мужу очень хорошо живется, он кайфует, наслаждается жизнью. Вот, это несколько раз было в эфире, не знаю, это весело по мне так, потому что я развод тоже как-то пережил, и поэтому я понимаю, что...
0: А тебе было весело после развода?
1: Ну, автомобилист радуется два раза, когда покупает машину.

0: когда продает ее.
1: Я понял, ну, а развод наверное... это при чем? А, ну в смысле, ты тоже радуешься, когда и женишься иногда, и когда разводишься?
0: Ну да, да. Ну, в некоторых случаях, да.
1: Я понял. Спасибо огромное, хорошего дня, хорошая история, да, дичь какая-то лютая. Ну вот, судя по комментариям, люди пишут, что очень запомнилось. Я за себя так не переживала, как переживала за радио из картошки и за здоровье плесени. Когда Шура приходил, это нечто было. Ну, Шура, давайте уже будем честны. Шура – это всегда праздник. Мало того, что поет, так еще он очень много говорит. Иногда не по делу, иногда стыдно, но смешно зато. Сравнение звуков смыва унитаза, шашлыки, анекдоты, зарядка на крыле самолета а-ля Том Круз, я не знаю о чем. Жизнь, боль, ни анекдотов нам, ни дискотеки, ни детские минуты. Вы продолжайте плачете, короче, я все это прочитаю в эфире. Очень скоро продолжим.
2: Эти треки были новыми, когда нового еще.

0: «Что было раньше?» По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Серебряной.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон с 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты «Москва-Анталия» от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
15: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на kassir.ru. 12+.

0: Ну вот, кстати, многие фанаты и поклонники утреннего шоу 1 плюс 1 вспоминают Олега. Вот я не знаю, Олег в отпуске или не в отпуске, но вот то, как он поет, тоже вспоминают, как прекрасное из последнего сезона. Давайте так, если Олег придет на работу, он слушает сейчас эфир, наверное, я попрошу его спеть специально для вас. Ну, хоть какая-то отдушина будет для вас, для ваших ушей. Договорились? Но если он придет на работу, по-другому я не... А, я же могу ему позвонить.
1: Суперхиты, супер новинки. Новое радио.

0: Алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте. Алло. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Олежек. Ну, проснись ты уже, ё-моё, в конце концов. Ну, можно подумать, ты сейчас отсыпаешь. Ты в социальных сетях сейчас очень сильно активно общаешься. Вот если не общался, я бы тебе не позвонил. Люди умоляют, просят, чтобы ты что-нибудь спел. Давай, ты же у нас такой любитель попеть. Давай что-нибудь споем. Алло, Олег.
2: Извините, связь прервалась.
0: Спасибо, что? Спасибо, и тебя туда же. Лжеколеженька тоже мне. Всего хорошего. Даже не приходи. Нет, да посмотри, какие коллеги, а. Ушли в отпуск и все, забыли, как зовут коллег. Хамы. А вы еще говорите, что я хамло. Извините.

0: когда они уже вернутся, слушатели спрашивают. Напоминаю, 31 августа утреннее шоу 1+1 вернется. А до сего момента...
1: Реклама.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
12: Новое.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: 11 утра в Магнитогорске.
1: Новое радио.
2: Прошел всего час эфира, ощущение, что вечность. Местами я уже даже немного посидел. Август, сезон отпусков на новом радио в том числе, поэтому утреннее шоу 1 плюс 1. Напоминаю, мне кажется, но я буду весь месяц об этом напоминать. Утреннее шоу 1 плюс 1 отдыхает. Они в отпуске месяц, 31 числа вернутся. Да, всем привет.
3: В том коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Анна Асти, Дима Билан, Пилок открыли новый музыкальный «Нанов». Напоминаю, так, утреннее шоу 1 плюс 1 в отпуске до 31 числа. 31 выходят, возрадуйтесь, плачьте, плачьте, танцуйте, танцуйте. А сегодня мы вспоминаем, ну так, промеж делом вспоминаем самые яркие моменты последнего крайнего сезона, кому что больше запомнилось. Я смотрю, читаю ваши комментарии в наших социальных сетях. Люди пишут в большинстве своем про сауну, шаурму и шашлыки. Вот всем понравился этот эфир, я так понимаю, с видеотрансляцией, да? Как хорошо, что сейчас видеотрансляции нет, на самом деле. А вот слушатель пишет по поводу того, что нет утреннего шоу. Вещаете с пляжа, с Вадимом радио постоянно заикается, надоело. Это не радио заикается, это я заикаюсь. Данилин заика. Прошу любить и жаловать меня. Больше любить, конечно, чем жаловать. Это, да, я заикаюсь, я еще не проснулся. Хорошо, что видеотрансляции сейчас нет. Просто я в субботу... Вы пишите пока, можете звонить даже, рассказывать свои моменты интересные, какие вам запомнились от 1 плюс 1. 8495-232-1632. Пока звоните, расскажу историю. В субботу ходил на массаж спины. Ну, работа сидячая, спина заболела, пошел на массаж. Промяли так, что у меня спина как у зебры просто такая, знаешь, бело-красная. А вчера мы пошли на пляж с друзьями, позагорать всякое такое. И вот только ленивый на меня пальцем не показывал и не спрашивал, что с вашей спиной. Ну, вот просто. Я говорю, я сейчас видеотрансляция была бы, я бы вам свою спину на камеру показал. К счастью, или есть у нас видеотрансляция, или нет видеотрансляции. Я не знаю, короче. Ну, с удовольствием бы вам показал в прямом эфире. А пока, да, что у нас еще тут люди пишут, когда они уже вернутся. Очень смешно было, когда они вернулись в том году после отпуска, а одна из слушательниц написала, зачем Данилин взял какого-то непонятного второго ведущего. Она не поняла, что это совсем другие ведущие. А, трансляция есть, оказывается. А где это? А, в Radio Hub, наверное, да? В Radio Hub приложение. Да, не забывайте, у нас есть официальное приложение. Называется Radio Hub. Скачиваю в своем магазине приложений. Категория 12+. Там и прямой эфир. Олег, вот какого фига ты пишешь в чатах и сбрасываешь трубку, когда я тебе звоню? А? Иди отдыхай. Ты в отпуске. Ты больше мне не коллега. О чем я там? А, Radio Hub. Да, Radio Hub, есть трансляция эфира и видеотрансляция эфира. Че, предлагаете мне спину, да, показать свою? Ну, давайте так. Да, ну, давайте покажу вам спину свою. Че, какие у меня пятна. Сейчас подожди. Трансляция идет, да? Сейчас подожди, я футболку сниму. Промяли пипец как просто. Недорого, кстати. Вот так вот сейчас, если я повернусь, видно будет? Вот так вот. Есть там пятна, нет? А то вчера прям вот кровавые подтеки были. Олег, напиши, видно, не видно пятна мои на спине вот эти. Ну, так легко стало сразу. Слушайте, раз в неделю сказали ходить на массаж, чтобы спину немного выпрямить. Вот это вот все. А кто не успел, тот опоздал. Да. Звонить будете или нет сегодня? Алло, я хочу поговорить. О, есть звонки. Давайте, 8495-232-1632. С удовольствием поболтаю с вами ерундой. Расскажите, как у вас дела. Что интересно вам в 1 плюс 1 запомнилось. Давайте общаться. Алло, что вы там едете? Музыка. Я вам сейчас, кстати, такой шикарный трек поставлю. Так, вот, есть звонок у меня. Давай возьмем уже звонок, наконец. 8495-232-1632. Я, по-моему, сейчас переговорил. Алло, привет.
1: Алло, привет.
0: Здорово, как тебя зовут?
1: Меня Вячеслав зовут.
0: Вячеслав, очень приятно. Вячеслав, давай рассказывай, что же тебе запомнилось в 1 плюс 1 в последнем сезоне.
1: Я помню, Калинин в одном из эфиров в самом конце спел так красивую песню «Льва Лещенко, прощай». Он прям так взял: «Прощай, со всех вокзалов поезда уходят в дальние края». Ну и там как вокал: «Прощай, прощай, прощай, прощай». Вот прям вот просто за душу всего.
0: Ну давай сделаем так. Если Олег же скинет мне эту запись, аудиозапись, я ее поставлю. Потому что я не знаю, когда это было. С удовольствием поставлю. Главное, чтобы вы улыбались. Тебе хорошего дня. Спасибо огромное за звонок.
1: Спасибо.
0: Все, да, хорошего дня, зарплаты побольше и всего прочего. Так, что у нас далее по плану? Шутить я не умею. Поэтому я буду вас удивлять немного музыкой. Местами я говорю такой, который вы еще, наверное, не слышали. Например, вот такой. Расмус. Давно Расмус у нас в эфире звучал, нет? Олег, скинь, пожалуйста, запись как Калинин пел «Прощай, прощай», а я поставлю в эфире. Так, что еще? Покажите скрин спины. Да я могу... Давай я еще раз покажу свою спину, что? Давай, вот смотри на видеотрансляции, я могу показать свою спину. Вот это вот в пятнах. Данилин Зебра сегодня. Все, посмотрели? Едем дальше. Хорошего дня, кстати, всем.

Да, коллеги, напоминаю, видеотрансляция имеется в приложении Radio Hub категории 12+. Скачивай, стабильный поток и все прочее имеется. Radio Hub называется. Скачивай в своем магазине приложений. Видеотрансляция оттуда будет вещаться. И в нашей группе ВКонтакте.

0: коллега, а за то, что он даже в отпуске помогает мне. Спасибо большое, дорогой лжеколлеженька. Я тебе никогда не прощу, что ты бросил трубку в самый неподходящий момент. Ну, нужно поддержать человека, а ты взял и сбросил трубку. Но я попросил его скинуть ту самую песню в исполнении Кирилла Калинина. Вот, «Прощай, прощай». Ну, кстати, очень похвалили голос слушателей, который сейчас перепел это все. Вот, скинул Олежек эту песню. Да, ну, давайте сейчас, вот должна была Маригу сейчас выступать. Ну, давайте вместо Маригу сейчас будет выступать Кирилл Калинин в эфире. Послушаем, я не слышал. Финал четвертого сезона, 1+1, финальная песня у Калины. Сейчас будем слушать, короче, да, если получится.
1: Ну, ладно, давай, чтобы вводить итоги быстренько.
0: Давайте.
1: Я считаю, что это был вполне себе плохой сезон. Ага. Он завершается, и слава богу. Дальше хуже. Что там еще? Дорогу не осилит сидящий.
2: Да.
1: Впереди только худшее. Как мне понравилось, еще есть. Да. Тормоз в пол.
2: Да.
1: Ничего не получится. Главное не продолжать не верить в себя.
2: Да.
1: Вот и все, ребят. Что-то, да. Наверное, пойдем. Я хочу спеть быстро.
2: Любишь ты вот сентиментальность, да?
1: Да, сейчас давайте. Ну, без этой песни никак. Давай, давайте.
3: Давай. Прощай.
1: О, Господи.
3: Со всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай, прощай, прощай. Мы расстаемся навсегда.

0: там Спартак чемпион.
1: Динамо.
0: Самый лучший в мире клуб. Никто его нам не заменит. Спартак, Спартак. Спартак, Спартак. Спартак.
2: Это клуб богатейшей истории.
0: Самый лучший игроки всегда там. Спартак. И лучше всех, конечно, он. Артем дурачок. С ним невозможно.

0: Сейчас как дам! Сейчас как дам гитарой, вообще больно! На, вот так!
1: Спонсор программы «Автоспот». Бесплатный сервис.
2: Вот оно что. Спасибо огромное. Вот так вот примерно утро. А весело, весело проходит утреннее шоу-то, оказывается. Спасибо огромное, Олежек. Спасибо, послушал, поржал за эфиром. «Динамо-чемпион» и все прочее. Короче, давайте продолжим очень скоро, наверное, да? Да. Слушайте, а ничего так эфир, мне нравится.
3: Вы еще не были в «Эвиленде»? Ребят,
4: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиланд.

0: всегда. Реклама. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
8: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
9: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
8: И на вкусняшки хватило.
10: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.

Это, знаешь, состояние такое, вроде хочется звонки телефонные принимать, и в то же время я понимаю, что с утра пораньше, как бы, чем меньше говоришь, тем лучше. Хочется больше слушать, чем говорить. Вот. И песни нужно ставить еще. Вот сейчас вот будет, кстати. Я не знаю, когда она последний раз звучала в эфире «Нова» в утреннем шоу, в рамках утреннего шоу. Август-Септембер. Знаменитость. Знаешь, человек проснулся ранним утром и знаменитый на весь мир. Офигеть.

0: Айова, мои стихи, твоя гитара, суперхит на новом. Ну давайте уже понемногу закругляться. Что-то так вот, знаешь, лирично-меланхоличное какое-то настроение по поводу того, что 1+1 в отпуске. Пацаны отдыхают, целый месяц будут отдыхать белые люди. Вот. Верните перцев. Доброе утро, Анна Олеговна. Вот. 8495-232-1632. Позвони мне, позвони. Расскажи самый запоминающийся момент из последнего сезона. Что ты запомнил больше всего? Вот я, например, что запомнил? Я зашел в студию, а тут Шура со всеми вытекающими. Я не хочу вспоминать этот эфир. Алло, привет тебе.
1: Доброе утро.
0: Доброе! Как тебя зовут?
1: Меня зовут Милена.
0: Милена, слушай, на самом деле я не доверяю людям, которые с утра улыбаются. Как у тебя с этим дела обстоят?
1: У меня прекрасно с этим обстоят дела. Я слышала, что у тебя меланхоличное настроение, и я решила тебе его поднять с утра.
0: Ты знаешь, что очень красиво начала, продолжай двусмысленно. Я надеюсь, ты в том русле пойдешь, каком нужно. Хорошо, Милена. Милена хочет поднять мне настроение.
1: Да.
0: А ну, давай.
1: Давай поболтаем.
0: Давай поболтаем.
1: Что тебе рассказать прекрасного? Отличный летний день. Все говорят, что заканчивается лето, а я считаю, что лето еще целый месяц. Нужно проживать его в самом отличном настроении.
0: Милен.
1: Что?
0: Я думал, ты пропала просто. А что ты такая оптимистка с утра? Я не могу понять. Ты не спала, что ли, всю ночь или что?
1: Нет, спала. Наоборот, спала. Выспалась. Прекрасное настроение. Ты... Питерский летний день. Солнце за окном.
0: Какой питерский летний? Ты из Питера звонишь?
1: Да.
0: А, ну ясно, понятно, все с тобой, все. Да. Я понял, хорошо, спасибо огромное. Кстати, давно...
1: Это только в Питере у всех хорошее настроение, в Москве отвратительное?
0: Я считаю, что в Питере с утра у всех хорошее настроение, да. Не я один считаю. В Москве у всех плохое с утра настроение.
1: Ну, давайте делиться питерским отличным настроением.
0: Поделись.
1: Делюсь, всем.
0: Ну, скажи что-нибудь позитивное, хорошее, скажи что-нибудь напутственное. Тебя сейчас миллионы людей слушают. Милен, ты звонишь так, как будто каждый день в эфир зазваниваешься. Возможно, я буду твоим первым мужчиной в твоей жизни в определенном смысле. Давай.
1: Ну что, всем хочу пожелать отличного летнего солнечного дня. Пусть такое же настроение. Я дарю лучи прекрасного настроения всем слушателям. Пусть все почаще улыбаются, пусть этот день приносит только радость, и не только этот день. Весь негатив откладываем в сторону и ловим только позитивные лучи.
0: Мой это хороший, Милен. Дай бог тебе здоровья, мужика богатого, чтобы ты с утра вот так вот рано не просыпалась.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Новые на новом. Ума Турман. Не стой, танцуй.

0: наш «Лето летай», суперхит на новом. Давайте, в общем, сделаем следующее. Каждое утро, ты знаешь, на новом радио начинается с легендарного утреннего шоу «Один плюс один», который устраивает всевозможные темы, все прочее. Я бы тоже устраивал, но не стану. Не стану, тем у меня лично много, но я предлагаю следующее. Давай каждое утро ты будешь писать, что бы ты хотел обсудить. Я выберу лучшую тему и будем ее обсуждать, потому что для меня актуально одно, для других будет другое, а надо удовлетворить людей по максимуму. Сейчас попробуем. Прямо сейчас, если у тебя руки свободные, заходи в наши социальные сети, начни сообщение с фразы «тема дня», двоеточие, и пиши, какую ты предлагаешь тему. У тебя есть 10 минут сейчас, я выберу лучшую, на мой взгляд, и обсудим ее уже в следующем часе, пока ты там в дороге сидишь. Договорились? Короче, участниками эфира сегодня будете вы. Давайте, тема дня, двоеточие, и поехали.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.

0: Магнитогорске 12. Новое радио.
1: Серьезно, уже 10 часов, 2 часа моего эфира позади. Да, Вадим Данилин здесь, для тех, кто только что проснулся. Даже если на твоих часах сейчас 3 часа дня, проснуться – это актуально. Понедельник все-таки. Давайте, просыпаемся на минималках сегодня весь день. Вадим Данилин тут.
2: Здорово, ребяшки! Всем привет, ребята! Мы в отпуске.
3: Данилка Вадимин в эфире.
2: Оставляем его. Как ты что-то неправильно сказал? А нет, правильно.
3: Так это для усмешнения.
0: Утреннее шоу «1 плюс 1» в отпуске. Они обещали вернуться.

0: Очень нравится, кстати, «Асфальт» от Серебкина. Шикарный суперхит. Открыл новый музыкальный на новом. Слушайте, я почитал темы, внес предложение, чтобы темы для обсуждения в эфире предлагали вы. Вы можете продолжать предлагать, пока я, то, что я прочитал, это явно тема не для утра. Вот, например, тема для девушки актуальна. Тема ипотека или аренда на 80 лет. Ипотека на 80 лет или аренда все-таки. Ну, давайте чуть позже такие темы обсуждать. Вы попытайтесь еще с удовольствием. Завтра, послезавтра я целый месяц с вами буду. Кидайте свои темы. А пока у меня есть другая тема. Я очень хочу обсудить. Она касается и тебя в том числе. Значит, смотри, новость пришла, как обычно, по актуальным новостям. 64% россиян освоят рабочую профессию, если их заменит ИИ. И вот тут вечером, как знаешь, в «Сексе в большом городе», сегодня вечером я задумался. Если на работе тебя заменят на искусственный интеллект, и не говорите, что не заменят, потому что заменят большинство рано или поздно. Так вот, если тебя заменят на работе на искусственный интеллект, ну, то есть ты потеряешь работу, да? Ну, теоретически, не дай бог, конечно. На какую профессию ты будешь переучиваться? Вот такой вот вопрос. На какую профессию ты будешь переучиваться, если тебя заменят на работе на искусственный интеллект? Ну, либо тупо уволят, вот, и в твоих услугах больше не будут нуждаться. Наши социальные сети, пожалуйста, зайди, можешь написать и написать, почему на эту профессию. Вот, также с удовольствием, с большим удовольствием, больше, чем сообщение, хочу принимать ваши телефонные звонки. 8495-232-1632. Даже готов сейчас, пока есть время, принять пару звонков. Ну, вот, задумались, да, на кого вы пошли учиться, переучиваться, на какую профессию вы пошли переучиваться, чтобы продолжать зарабатывать свою копеечку на отпуск. 8-495-232-1632. Можешь позвонить и рассказать мне прямо сейчас на всю страну. И почему? Вот я бы пошел, например, ну, я знаю тоже, рано или поздно, у меня есть, например, корочка бариста. Да, я проходил курсы, я умею варить кофе. Вот, я бы с удовольствием пошел переучиваться, чуть доучиваться на бариста, например. Мне очень нравится. Ну, давай, да, 8495-232-1632. Звонков, как Донов Педро в Бразилии. С удовольствием поговорю с вами. Алло, доброе утро, привет. Привет, Герасим, это ты? Доброе утро, Герасим, спасибо огромное. Герасим проснулся. Едем дальше, 8495-232-1632. Все, за Герасима я спокоен. Жив-здоров. Здоров, алло.
1: О, алло, Вадим, привет!
0: О, здорово! А ты кто?
1: А я Андрей Лимонов из Новосиба.
0: А, из Новосиба. Андрей Лимонов, кем ты сейчас работаешь?
1: О, не поверишь, сейчас я работаю мастером дезинсектором, травлю тараканчиков.
0: Почему не поверю? Поверю. Это очень-очень прибыльная, между прочим, профессия.
1: Ну, это да.
0: Если у тебя есть госзаказы, конечно.
1: Недавно, лет 10 назад, я работал на радио.
0: Да ладно?
1: Но радио не прибыльная тема.
0: Совсем, совсем не прибыльная, да. Подожди, 10 лет назад ты работал на радио, сейчас работаешь дезинсектором, но ты ни разу не пожалел.
1: Слушай, ну нет, потому что у меня трое детей, а они каждое утро начинают с вопроса: папа, когда у нас будет много денег? И вот дальше перечень, как бы, предложений, вариантов. Поэтому, ну, приходится.
0: Подожди, папа, ты 10 лет работаешь дезинсектором, до сих пор денег нет. Где деньги, пап?
1: Да не, нифига, я дезинсектором работаю чуть-чуть совсем, буквально пару годиков.
0: А, пару годиков, ну как, в плюс вышел, нет?
1: Ну да, ну конечно, а как же.
0: Машину новую купил?
1: Машину купил и плюс 20 килограмм.
0: Не понял, а килограммы-то откуда у тебя взялись? Ну ладно, не суть. Значит, жена у тебя просто хорошая, раз у тебя 20 килограмм плюс.
1: Она молодец.
0: Да?
1: Вадим, я хотел сказать, просто я пытался дозвониться в прошлый раз, когда ты спрашивал по поводу эфира 1 плюс 1 и про тебя. Я хотел сказать, во-первых, ты красавчик вообще. Я очень люблю тебя слушать.
0: Спасибо.
1: Ты просто супер язва, супер нерв.
0: Спасибо.
1: И мне прям по кайфу, как ты остренько все это дело делаешь. Вот. А второй момент. В целом, новое радио просто кайф. Никогда не слушал радио сам. И уж тем более какие-то утренние шоу. Но это совершенно не похоже ни на что формат. Максимально просто, кайфово, интересно. Без вот этих диджейских штучек, типа там звони сюда, а теперь вот сюда. Ну, в общем, ты понял, вся эта штука.
0: Да.
1: Короче, вы красавчики просто. И звук у вас офигенский, и треки классные. Молодцы, люблю вас. Мя, конфеточки мои.
0: Так приятно, так приятно. Спасибо огромное. А я тебе желаю, знаешь что, госзаказов.
1: О! Спасибочки.
0: Я просто так, знаешь, издалека знаю немного эту профессию. Есть у меня люди, которые работают в этом, но они работают на Дальнем Востоке. Они нехило так зарабатывают на этом.
1: Нет, ну это нормально, конечно, да. По деньгам вообще хорошо, по здоровью не очень. Но и по физике, конечно. На радио поприкольней. Но у нас на радио в регионе платили 7 тысяч рублей, как бы, ну, сорян.
0: Да, у тебя трое детей. Слушай, спасибо тебе огромное. Да. Очень приятно услышать было такие приятные ласковые слова. Я даже растерялся. А по поводу музыки, а давай я прям и тебе сейчас тоже посвящаю. Некоторые треки мне разрешили в моих эфирах до 11 утра ставить иностранные треки вот на мой вкус. И вот сейчас будет один такой вкус. Я думаю, что тебе понравится. Алиса, громкость 10. Танцуют.

0: Группа «Винтаж», Анечка Плетнева в эфире «Нового». Так, тема, давайте я немного звонки телефонные попринимаю. 8495-232-1632. Тема была, если тебя заменят на искусственный интеллект, на кого ты будешь, пойдешь переучиваться. Мне бы ваша уверенность. Каждое первое сообщение начинается со слов «меня не заменят» и все прочее. Вот, например, я даже одной девочке ответил. Она написала, знаешь, что она? Она написала: «Я ассистент стоматолога. Будет ИИ слюноотсос держать как надо, а? Светочка, милая моя, я тебе скажу, сейчас все стоматологи посмеялись над тобой, потому что слюноотсос, если ты не знаешь, уже давным-давно, сколько я себя помню, крепится на щеку. И там держать его не нужно вообще абсолютно. Это во-первых. Во-вторых, второй рукой может держать стоматолог этот слюноотсос. Поэтому тебя, подруга моя, заменят. Особенно сейчас, когда развиваются всевозможные технологии, и кариеса скоро вообще не будет вообще. Ну, вообще замечательно просто. Так, что у нас по... А звонки есть? Давайте, звоните, если что, 8495-232-1632. Если тебя заменит на искусственный интеллект, на кого ты пойдешь переучиваться? А я тут за эфиром подумал еще, знаешь, на кого я мог бы... А, давай сначала телефонный звонок приму. Алло, привет.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Тебя как зовут?
1: О, слава богу, дозвонились.
0: Да.
1: Александр, я в Сосна.
0: Я ждал твоего звонка, Александр. Как дела?
1: Отлично, отлично.
0: Все прекрасно. А ты кем работаешь?
1: Я машинист экскаватора-погрузчика.
0: Так. Как ты считаешь, на кого пойдешь переучиваться, если тебя вдруг заменят?
1: Нет, меня не заменят вообще ни в коем случае.
0: Почему?
1: Вот эта профессия 100% мимо.
0: Почему? С чего? Сейчас же есть экскаватор-роботы, которые вообще вот просто без людей.
1: Нет, они бездушные, они не смогут так. Они не смогут. Надо человек.
0: Серьезно?
1: 100%.
0: Ну, если ты так уверен, конечно. Хотя, ну, я желаю удачи. Тебя зарплата устраивает, твоя экскаваторщика?
1: Да, вполне.
0: Ну, отлично. А из какого города звонишь?
1: Город Тосно, Ленинградская область.
0: О, Ленинградская область, Тосно, да. Привет огромный. Всем спасибо огромное за звонок. Ну, вот я говорю, уверенные в себе люди. Если все-таки радиоведущего заменить на искусственный интеллект, я еще мог бы пойти работать клинингом. Да, клинингом, потому что я пипецки как люблю убираться. И у меня очень чисто дома всегда. И я прям обожаю убираться. Вот прям пылесосить, мыть полы там, драить, все вот это вот. Все, я это обожаю. Я думаю, что я бы хорошие бабки на этом заработал. Алло, привет. А, нет, не привет. Ну, ладно, вы запишите на будущее, потому что телефонные звонки я буду принимать частенько. Это, во-первых. Во-вторых, если еще не установили радиохаб, установите радиохаб, потому что там есть видеотрансляция. Я давайте через 3 минуты покажу вам чайный гриб Калинина. Тут просто заикнулись, что вот чайный гриб Калинина вспомнили. Я покажу вам, что стало с чайным грибом Калинина. Давайте, радиохаб в своем магазине приложений, категория 12+. И через 3 минуты покажу вам тот самый чайный гриб в видеотрансляции.
2: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов
4: и Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
7: Свой дом, свой огород, своя цена – Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. В парк-отеле «Березки». 7+.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: темноте.
1: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: Вишневый от Вани Дмитриенко. Суперхит на новом. Так, продолжаю немного обсуждать тему. Этот час буквально. Если тебя заменят на ИИ на работе, на кого пойдешь переучиваться? Ну, вот здесь вот было сообщение. Я уже сказал, на кого я, в принципе, могу пойти. Так. Где это сообщение было? А вот по поводу, кстати, экскаваторщиков. А давайте сейчас будем проводить эксперимент. Я хочу провести эксперимент. Я сейчас включу искусственный интеллект и прямо у него будем спрашивать по профессии. Вот здесь сейчас сможет ли заменить эту профессию искусственный интеллект робота. По поводу экскаваторщиков. Сейчас я включу вот этот искусственный интеллект. Алло, привет.
1: Да, я здесь. Чем помочь?
0: Скажи, пожалуйста, экскаваторщика можно заменить искусственным интеллектом и роботом?
1: Теоретически, да. Но на практике пока чаще работает связка автоматизации и оператора. Есть автономные и полуавтономные экскаваторы для стандартных задач в предсказуемых условиях, например, карьеры или большие стройплощадки. Но чтобы полностью заменить человека, мешают непредсказуемые грунты, узкие городские условия, безопасность людей вокруг и ответственность при любых нештатных ситуациях.
0: Да, хорошо, я понял. Спасибо. Ты как-то разошлась немного. Давай следующий еще вопрос. Не вопрос, следующая профессия. Вот девочка говорит, я работаю медсестрой, вряд ли меня заменят. Давай сейчас посмотрим, спросим. Алло, привет еще раз тебе, привет.
1: Привет.
0: Скажи, пожалуйста, да, можно ли медсестру заменить искусственным интеллектом?
1: Полностью нет. Часть задач ИИ уже тянет. Документы, напоминания, мониторинг. Но физический уход, экстренные решения и реальное общение – это пока за людьми. В ближайшие годы реально модель «Медсестра плюс ИИ». Задач на одного человека станет больше, а рутинной бумажной работы меньше.
0: Вот видите, вот здесь сейчас, конечно, короче, невозможно эти профессии заменить. Если хотите, напишите свою профессию и проверим прямо здесь сейчас с помощью искусственного интеллекта, можно ли ее сейчас заменить. А у меня звонки же есть, да? А что я? 8495-232-1632. Есть время? Есть звонок, чтобы прямо сейчас принять. 8495-232-1632. Алло, доброе утро тебе, Илюш, добрый день.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да, на аварийках стоит какая-то прям сознательная. Как тебя зовут?
2: Не-не-не, Зарема, здрасте.
0: Зарема. Да, скажи, пожалуйста, кем ты сейчас работаешь?
2: Я врач.
0: Вот. Вот, кстати, интересно очень. Давай расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, может ли искусственный интеллект заменить врача? И на кого ты пойдешь учиться, если в случае, если заменят?
2: Да я думаю, что, учитывая, что организм у нас очень сложная система, пока еще нет, но в этом направлении тоже двигается. Не знаю, буду учиться на вокалиста.
0: На вокалиста?
2: Да.
0: Весьма неожиданно.
2: Почему бы нет?
0: А почему да?
2: Ну, мне нравится.
0: Ну, я понял. То есть все будут искать по душе работу, которую, знаешь, вот больше они любят, а не там, где больше платят. Я понял. Спасибо огромное за звонок. Хорошего дня тебе, товарищ доктор. И вот еще давайте... Да, у меня какой-то искусственный интеллект с акцентом каким-то. Давайте еще одну профессию сейчас проверим. Тут очень многие пишут про маникюр и парикмахеров. Давай еще раз включу. Алло, привет.
1: Привет.
0: Скажи, пожалуйста, может ли искусственный интеллект заменить мастера маникюра?
1: Полностью нет. Дизайн подобрать или дать советы по уходу – да. Но аккуратно обработать кутикулу и обеспечить безопасную гигиену в нестандартных случаях – это пока нужно человеку.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, искусственный интеллект плюс роботы могут заменить мастера маникюра?
1: Сейчас посмотрю. Да, частично. Есть роботы, которые быстро наносят однотонное покрытие, но сложные техники, дизайн, безопасность и работа с кутикулой пока за человеком. Робот может взять только самые простые повторяющиеся шаги.
0: Вот, ну. Единственное, я просто не понял, она говорит, сейчас посмотрю, а куда она там посмотрит на себя? Очень странно. Да, напишите свою профессию, а мы проверим буквально через пару-тройку песен твою профессию. Смогут ли ее здесь сейчас заменить искусственный интеллект?

0: Алло, привет.
1: Слушаю.
0: Вопрос такой. Скажи, пожалуйста, искусственный интеллект плюс роботы могут заменить асфальтоукладчика?
1: Сейчас гляну. Могут, но только частично. Автоматическая укладка уже тестируется, но нужен оператор для контроля настроек и безопасности. Профессия не исчезнет прямо сейчас, уже тестируется, но нужен оператор для контроля настроек и безопасности. Профессия не исчезнет прямо сейчас, но будет...

0: именно профессию. Заменяются в основном повторяемые задачи. Ближе всего к полной автоматизации сейчас оператор первичной обработки данных, то есть просто перенести цифры и текст из формы в систему. Вот такие роли сжимаются быстрее всего.
1: А бухгалтер?
0: Сейчас посмотрю. Нет, бухгалтер не полностью. Сильная автоматизация есть для первички и рутинной сверки. Но полный бухгалтер, и особенно главный, несет юридическую ответственность и принимает спорные решения. Это пока не закрывается ИИ.
1: Ага, я понял, хорошо. Спасибо огромное, подруга. Я не знаю, куда ты там смотришь, конечно. Пишите свою профессию, мы проверим. Но опять-таки, сейчас посмотрю. Куда она там смотрит?

0: Белорусских мыслей в эфире нового. Ну что, продолжаю интересоваться у искусственного интеллекта, какие профессии в наше время здесь, сейчас именно может заменить искусственный интеллект. Вот работаю воспитателем в детском саду, тоже замена невозможна. Татьяна пишет. Алло, привет, ты здесь?
1: Один. Сейчас искусственный интеллект активнее всего заменяет рутинные и аналитические задачи.
0: Подожди. Смотри, а может ли искусственный интеллект заменить воспитателя в детском саду?
1: Воспитателя в детском саду искусственный интеллект заменить не сможет. Хотя он может помочь с подготовкой материалов или составлением плана занятий.
0: Вот оно что. Да, подожди, остановись. Подожди, сейчас я поставлю подложку. Давай дальше, значит. Что у нас дальше? Профессия... может ли искусственный интеллект заменить профессию шлифовальщика по металлу? Искусственный интеллект плюс робот.
1: В этой сфере автоматизация продвигается очень активно. Искусственный интеллект в связке с роботами может шлифовать металл быстрее и точнее при стандартных задачах. Однако сложная работа с уникальными деталями все еще требует человеческого мастерства и контроля.
0: Хорошо. И давай последнюю профессию. Нет, эта профессия нет. Давайте пока прервемся. Я обещал видеотрансляцию, все, кто сейчас смотрит, показать чайный гриб Калинина. Он здесь уже сколько? Год стоит, да? Видеотрансляция имеется в приложении Radio Hub, официальное приложение нового радио Radio Hub, категория 12+. Скачивайте в своем магазине приложение. Значит, вот сейчас я показываю на видео то, что у нас стоит вот уже практически год. Я не знаю, где тут камера. Главное не вылить, потому что почему-то он полный. Стоит год чайный гриб Калинин. Или когда они там делали. Вот сейчас вот эта вот фигня полная. Вот большим, близко прям. Вот так вот я показываю, что из себя представляет чайный гриб. Кто-то сюда воды долил зачем-то. Вообще тут это полностью было вот в этой во всей жиже. Я вообще чайный гриб не понимаю. Нафига он нужен? Дай понюхаю сейчас, подожди. Не, а по запаху он, кстати, прикольный такой, как это, квас. Я ни разу не пил чайный гриб, потому что у меня вот внешний вид, он немножко напрягает. Вот, в видеотрансляции можете посмотреть, что он из себя представляет. Что с ним сейчас делать, я не знаю. Пацаны в отпуске? Ну, выкинуть, наверное, вместе с чайником просто. А что еще с ним делать? Я не знаю. Дорогой программный директор, я знаю, ты сейчас слушаешь, но в радио. Скажи, пожалуйста, что делать с этим чайным грибом? Я его на кухню вот вытащил. Напиши, пожалуйста. Если выкинуть, то выкинуть. Нафиг вот эту фигню разводить. Ладно, давайте, скоро продолжим. Очень много всего интересного здесь сейчас прям будет.
2: Новое радио. Смотри.

0: утро в столице, по крайней мере, уже подходит к своему завершению. Отличного начала новой рабочей недели, нового рабочего дня желаю тебе напоследок. Нет, я не прощаюсь, просто у меня впереди еще половина эфира. Я вышел в эфир просто напомнить о том, новость, подвести итоги небольшие. Новость о том, что 64% россиян освоят рабочую профессию, если их заменит ИИ. Слушатели нового, пипец, какие уверенные в себе и считают, что их никогда не заменят. Хотя сейчас уже мы доказали опытным путем, что искусственный интеллект, сам заявил, отчасти уже сейчас искусственный интеллект плюс роботы могут заменить те или иные специальности. Вот. Что будет дальше? Семимильными шагами вот это вот все, разработки идут. Поэтому возможно. Нет, конечно, я тоже хочу такую уверенность, как у вас. Но мне кажется, если искусственному интеллекту добавить эмоций, то радиоведущих... Хотя нет. Мне кажется, радиоведущий — это единственная профессия, которую невозможно просто заменить. Серьезно. Вот сможет она вот так вот общаться со слушателями? Да нифига подобного. Вот это вот, вы слышали вот это вот, да? Искусственный интеллект с акцентом каким-то цыганским. Представляете вот радиоведущего такого с таким акцентом? Не, я тоже не представляю на самом деле. Вот, короче, нет, я, конечно же, желаю, чтобы у вас никто никогда не смог заменить, чтобы вы спокойно работали, получали свою зарплатку, по вечерам ехали счастливые домой, утром ехали счастливые на работу и все прочее. Короче, хорошего рабочего дня желаю, Дальнему Востоку доброго вечера отдельного, не прощаюсь с вами, обязательно в следующем часе встретимся. Вроде бы все сказал, утро закончено. В принципе, неплохо вышло. Единственный минус есть. Еще 30 дней таких.
1: Новое. Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
7: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
15: Новое

0: Магнитогорске час дня.
1: Новое радио.
2: Кстати, на тему маникюра и всего прочего. Весьма интересная статистика подоспела. До 50 тысяч рублей в год россиянки тратят маникюр. Об этом чуть позже. Ну а пока приветствую тебя в новом на новом. Вадим Данилин здесь. Наконец-то моя вахта наступила. Как-то поспокойнее стало. Вольготнее, что ли. Всем привет.

Я, конечно, дико извиняюсь, что встреваю не вовремя. Зашел коллега, который 2 недели был в отпуске, Никита, который, помните вот этого, да, который ремонт в чужой квартире делал? Не в своей квартире, вот этот Никита молодой, он сейчас в студии, можете трансляцию посмотреть. 2 недели был в отпуске человек. Я говорю, что зашел? Загорел и в Карелию ездил, значит, сейчас. Я говорю, что зашел? Похвалить своим загаром? Он такой, нет, просто по приезду всякое такое. Я тут неделю поработаю, потом в отпуск иду. Че? А так можно, да? То есть ты 2 недели был в отпуске, потом неделю поработал, а потом сейчас опять в отпуск поедешь? Уважаемый Дмитрий Анатольевич. Нет, у нас есть свой Дмитрий Анатольевич.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Маригу, не перегори, суперхит на новом. Ну что, суперхиты, суперновинки и суперновости, наверное, попрут, да? Сейчас в начале рабочей недели. Значит, в начале часа я рассказал тебе статистику о том, что, оказывается, до 50 тысяч рублей в год россиянки тратят на маникюр. И ты знаешь, я захотел сейчас послушать девочек по номеру телефона. Позвоните, девочки, кто делает маникюр? 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Я приму 3 телефонных звонка, хочу с вами поболтать немного ерундой, мне скучно здесь. Я здесь с 8 утра один сижу, еще никто из коллег не пришел. А, нет, один пришел. На работу не пришли. Позвоните мне, пожалуйста, девочки, прямо сейчас. Я с вами хочу поболтать ерундой. 8-495-232-1632. 50 тысяч рублей в год россиянки тратят. Это пипец. Алло, привет.
1: Привет.
0: Добрый день или доброе утро?
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Еще громче можешь это сказать. Как тебя зовут?
1: Меня зовут Оксана.
0: Оксаночка, скажи, пожалуйста, как часто ты делаешь маникюр?
1: Каждый месяц.
0: Раз в месяц стабильно делаешь. Ну, ты в большинство подпадаешь женщин. По статистике, да, 32% женщин делают маникюр раз в месяц. Скажи, пожалуйста, такой вопрос. Я этот вопрос другим женщинам задам. Почему ты не можешь отказаться от маникюра?
1: Потому что, во-первых, это удобно, а во-вторых, это красиво.
0: Ну, а сама делать не можешь?
1: Нет, это времени занимает. Она стоит денег.
0: А сколько ты отдаешь за маникюр? Ты из Москвы, я так понимаю, да? Алло, алло.
1: Краснодар.
0: Краснодар? Просто связь пропадает. Краснодар? И все. А, ну, на самом интересном. Девчат, позвоните. 8-495-232-1632. Давайте вот я задаю вопрос трем девочкам. Почему вы не можете отказаться от маникюра? Доброе утро, добрый день. Привет тебе.
2: Ой, здравствуйте, ничего себе,
0: дозвонилась. Вау, тебя как зовут?
2: Здравствуйте. Меня зовут Дарья.
0: Дарья, как часто ты делаешь маникюр?
2: Раз в 3 недели.
0: Раз в 3 недели. Сколько отдаешь за маникюр?
2: 1500.
0: Это из какого города ты звонишь?
2: Да, город Волжский, Волгоградская область.
0: Город Волжский, Волгоградская область. Почему ты не можешь отказаться от маникюра?
2: Ну, ухоженные ручки... Хочется видеть, да.
0: Ну, а сама?
2: Нет времени. Сама работаю, дети, муж, дом.
0: Ага, я понял. Ну, хоть какая-то отдушина. Я прекрасно тебя понимаю. Я почему спрашиваю, почему вы не можете отказаться от маникюра? Потому что по той же самой статистике отказались от маникюра 2% женщин в России. 2% женщин отказались от маникюра. Вот мне интересно, конечно, они до меня не дозвонятся сейчас, вот спросить, какая у них альтернатива. Давай последний телефонный звонок приму. Алло, привет.
3: Здравствуйте.
0: Давай знакомиться, как тебя зовут?
3: Меня зовут Алена.
0: Алена, из какого ты города?
3: Санкт-Петербург.
0: Санкт-Петербург. О, интересно, как там в северной столице это все проходит. Как часто делаешь маникюр?
3: Я делаю маникюр каждый месяц.
0: Каждый месяц. Сколько он стоит в Питере у твоего мастера?
3: У моего мастера он стоит 3000 рублей.
0: Пипец просто. Хорошо, что должно случиться, чтобы ты отказался от маникюра?
3: Ничего. Я не могу отказаться от маникюра.
0: В смысле? Алло, 3000? Ты замужем?
3: Да.
0: 3000 рублей в месяц. Это в год сколько получает? 36 тысяч. На эти деньги можно слетать куда-нибудь.
3: Но это еще же не только маникюр, еще же есть и педикюр.
0: А это еще 3000.
3: А это еще дороже. Он стоит около 4.
0: И ты все эти деньги тратишь? 3000 маникюр, 4000 педикюр?
3: Да.
0: Офигеть. А ты замужем?
3: А еще замужем.
0: А муж нормально к этому относится, да, я так понимаю?
3: Ну, мало того, это еще и моя профессия, поэтому он отлично к этому относится.
0: А, вон оно что. Вот с этого и надо было начать. Все, спасибо огромное. Санкт-Петербургу большой привет. Хорошего дня, легкой рабочей недели. Давайте прервемся. Ну, 50 тысяч в год на маникюр. Ну, девочки, жируете.
4: Здорово, ребяшки! Всем привет, ребята! Мы в отпуске. Данилка Вадимин в эфире. Оставляем его.
5: Как ты что-то неправильно сказал? А нет, правильно.
4: Так это для усмешнения.
6: Утреннее шоу 1+1 в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: В августе время школьных базаров. Все заняты покупкой канцтоваров. Купить необходимое в количестве любом поможет, как обычно, «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» карандаши чернографитные или синие шариковые ручки от 4 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Куда идем на выходной?
7: На день рождения, Добрострой.
8: Мама, папа, брат и я – экономная семья.
9: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
10: И на вкусняшки хватило.
11: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Новое – это вот это.

0: суперновинка, актуальная суперновинка от группы Добро. Море, привет! В эфире нового. Давайте мы не будем обсуждать маникюр, педикюр и все прочее в эфире, не будем засорять этим всем, но есть социальные сети. Да, самые большие социальные сети во всем мире среди всех радиостанций у нас есть. Поэтому по поводу маникюра, педикюра, мальчики, девочки, я там кинул клич и свою фотку выложил своего маникюра. Да, я делаю маникюр и, в принципе, это не скрываю, потому что я с людьми работаю и руками жестикулирую очень сильно. Девочки, мальчики, скиньте фотки своих ногтей. Даже тех, у кого маникюра нет. Вот просто хочется посмотреть на ваши руки. Как эти фетишисты называются? Не знаю. Ну, короче, давайте в наши социальные сети срочно скиньте, в наш мессенджер, фоточки своих маникюров. Даже если у вас нет, даже если у вас там черные ободки, как у меня. У меня, кстати... А почему у меня на среднем пальце черный ободок? Кто скажет?
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК Видео. Реклама.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Серебряной.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.

0: взглядом гладить.
1: Алиса, громкость 10.
0: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
1: Шикарный супергит, шикарный Holy Flame, «Тону» в эфире «Нового». Так, все, про ноготочки и всякое такое закончили говорить. Следующие новости. Я только скажу, что я нашел самую, что ни на есть, милую фотографию. Милее ее вы не найдете в интернете. Зайдите в наш мессенджер, обязательно посмотрите, поставьте обязательно сердечко, потому что, ну, она реально, она такая милая. Она такая милая, что даже никакие новости больше говорить не хочется, хочется умиляться по поводу этой. А давайте я новость в следующем часе прочитаю. Просто фотография классная. Зайдите, посмотрите, поставьте сердечко.
2: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Белые медведи в Магнитогорске.
7: Белые медведи в Магнитогорске.
8: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Празднуем День строителя в Березках. 8 августа. Весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Star и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
2: Новое радио.

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Массовые обзвоны и звонки без маркировки начали блокировать операторы связи. Спамеров станет меньше. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим помощникам. Первый рабочий день. Суперхитам, суперновинкам. Новое радио. Летний, жаркий. Твои любимые на 20 минут без рекламы. Наслаждайся. Я Вадим Данилин. Тоже тут. Всем привет.

0: здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. muz.newradio.ru.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдии. Море

0: Это Зиверт и Дима Билан. Это была «Любовь», суперхит на новом. Люди понемногу просыпаются. 0% осуждения, 100% понимания. 12:19 в Москве сейчас. Ну, нормально так просыпаются. Просыпаются такие: а где утреннее шоу? Значит, еще раз напоминаю, утреннее шоу у нас в отпуске. Но есть приложение, называется «Радио Хаб», официальное приложение «Нового радио». Там, помимо стабильного потока, возможности слушать эфир и смотреть видеотрансляцию, помимо фоновой работы, есть подкасты. Так вот, среди этих подкастов можешь послушать записи эфиров утреннего шоу «1+1» на случай, если ты без, ни дня без них прожить не можешь. Категория 12+, скачивай в своем магазине приложений. Приложение называется «Радио Хаб», скачивай и наслаждайся.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: было раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Куда идем на выходной?
7: На день рождения, Добрострой!
8: Мама, папа, брат и я – экономная семья!
2: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
9: И на вкусняшки хватило.
10: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе. Прогулки в парке у дома. Уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+.
13: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
14: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое радио.

0: когда-то давным-давно был фанатом и поклонником Испании, учил испанский язык, поэтому «Ту Корасон» знаю, это твое сердце. Это название суперхита, который прямо сейчас звучит в эфире «Нового». Да, были времена, любил Испанию, сейчас, как ты знаешь, не очень. Новость подоспела. Владельцы домашних животных живут на 6-10 лет дольше, заявили ветеринары, потому что питомцы снижают стресс, повышают физическую активность и улучшают настроение. Главное условие, чтобы взаимодействие с ними было регулярным. Еще один повод, наконец, завести себе кота или собаку. Ну, если не хочешь гулять, то кота. Если хочешь гулять, то, конечно, заводи собаку.
1: Реклама. Реклама.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
7: Новое радио.
8: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу. Ты хочешь...

0: Очень нравится DJ Smash Bambi. Суперхит в эфире нового. Оказывается, сегодня спасибо слушателям. Напомнили, сегодня отмечается День арбуза. С чем я тебя поздравляю. Моя самая, наверное, нелюбимая ягода. Ненавижу я дыни и арбузы. Наверное, с момента, как я переехал в Россию. Потому что если ты попробуешь узбекистанские арбузы и дыни, после этого ты не захочешь никакие арбузы вообще есть. Но не об этом. Сейчас врачи рекомендуют: не больше 500 граммов арбуза в день можно есть взрослому здоровому человеку. Превышение дозы грозит отеками и резкими скачками артериального давления, а также вызывает колоссальную нагрузку на выделительную систему человека. Ну, мы-то понимаем, да, о чем говорят врачи. Поэтому 500 граммов арбуза. Да ты же послушаешь, что ли? Короче, приятного аппетита и с праздником.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
7: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я – экономная семья.
8: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
7: И на вкусняшки хватило.
9: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.
15: Новое радио.

0: Магнитогорске 3.
1: Новое радио. Самый дорогой летний тур с детьми обошелся в 3 миллиона рублей. Это 2 недели в 5-звездочном отеле «Кимера» для 3 взрослых и ребенка. Пу-пу-пу. Это все новости, когда на минуте возвращаемся к нашим суперхитам, суперновинкам, по-прежнему летним, августовским, твоим любимым. Еще больше в новом на новом обещаю я, Вадим Данилин.

0: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.
1: Алло,

0: Это время года, настоящие музыкальные каникулы внутри жаркого сезона. Становится фестивальной привычкой для тех, кто не готов уезжать за сотни километров от привычного ритма жизни и точно знает, что лучшие летние истории могут случаться рядом с домом после работы в середине недели. Столица встречает фестиваль на дизайн-заводе, концерты под открытым небом, бары, фудкорт и привычная летняя энергия большого города. 1 августа выступала Ева Польна. Был sold out. Народу было просто не протолкнуться. Но я не об этом сейчас. При поддержке нового радио. Давай я начну не так. Конечно же, при поддержке нового радио. Я начну вот так. 1,5 часа живого, откровенного диалога, где сцена исчезает, а остается ощущение, будто ты болтаешь с близким человеком, той самой подругой, которая и рассмешит до слез, и скажет правду без прикрас. Воздух на ее концертах теплее, а эмоции ярче. И да, слова «Титаника» лучше освежить заранее. 9 августа. Москва. Дизайн-завод. Категория 16+. «Лолита». Выступает «Лолита». 9 августа буду и я на том концерте, это обязательно. Ну а прямо сейчас я отдам 2 пригласительных на «Лолиту» тому, кто до меня дозвонится. Бесплатно, абсолютно. 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. 2 пригласительных на «Лолиту» 9 августа. Дизайн-завод. Я пойду, это 140%. Такое я пропустить не могу. Я, скрипя сердце, пропустил выступление Евы Польна, но вот на «Лолиту» я обязательно пойду. Прямо сейчас звоните. Может быть, там и пересечемся. Только, пожалуйста, не подходите ко мне. Не люблю я этого всего. Есть у меня звонок. Алло, привет. Привет. Привет.
1: Алло.
0: Да, привет. А можешь с громкой связи на обычную перейти, пожалуйста? Алло, привет. Алло. Алло.
1: Алло, да.
0: Да, привет. Да. Как тебя зовут?
1: Дина.
0: Дина, ты из Москвы же?
1: Да, из Москвы.
0: Значит, есть Диночка, что между прочим?
1: Я говорю, боже мой, я дозвонилась.
0: Ты еще не можешь просто прийти в себя.
1: Я не верю. Я думала, с роботом разговариваю сейчас.
0: Спасибо огромное за робота. Стараюсь, как могу, эмоционирую. Но чтобы меня роботом назвали, конечно. Диночка, ну так себе разговор у нас начался. Дина, но пока ты еще до конца не пришла в себя, я тебе еще напоминаю, говорю о том, что именно ты получаешь 2 пригласительных на «Лолиту». 9 августа она пройдет дизайн-завод. Категория 16+. Кстати, на секундочку, тебе есть 16 лет?
1: Да.
0: 16. Все, не отключайся. За эфиром сейчас будешь радоваться, визжать. Думай, кого будешь приглашать. Дине все уходит. Мне твой номер телефона нужно взять, не отключайся. Дине уходят 2 пригласительных на «Лолиту». Еще раз напомню. Ребят, приходите обязательно. 9 августа, Москва, дизайн-завод, категория 16+. Выступает «Лолита».
2: Новое.
3: Вы еще не были в «Вавиленде»? Ребят,
2: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: 105 песни про тебя. Суперхит в эфире Нова. Настоятельно рекомендовал тебе не отходить далеко от приемников, потому что у меня есть пригласительные. Дело в том, что не только фестиваль Summer Sound проходит сейчас в Москве, но и множество других сольников, концертов, солянок и так далее. И при поддержке Нового радио в Москве 14 августа в клубе «Правда» пройдет большой сольник Holy Flame. Тону, тону я в глазах твоих, тону. Чем сильней ты от меня, тем... Прям музыка вот по... прекрасна, да? Тону, тону. Короче, 14 августа, клуб «Правда», при поддержке Нового радио, большой летний концерт Holy Flame, начало в 20.00. Отдам два пригласительных тому, кто до меня сейчас дозвонится. Бесплатно, безвозмездно, дадом. 8-495-232-16-32. Запишите уже в конце концов себе номер, чтобы не вбивать его постоянно. Потому что пригласительные я буду в течение всей этой недели раздавать. Да, да, а что нет, если да, можем себе позволить. Новое радио настолько крутое, что мы практически все концерты поддерживаем, да. Holy Flame, еще раз напоминаю, кто хочет, 8-495-232-16-32, 14 августа. Давай, есть звонок, звонков, нет, на самом деле очень много звонков, я просто нервы ваши бережу немного. Алло.
1: Алло.
0: Привет. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, а вы куда звоните? Алло.
1: На радио.
0: На радио. А как вас зовут?
1: Олеся.
0: Олеся. Вы из Москвы, Олеся?
1: Да.
0: Да, хорошо. А вы хотите привет передать или билеты получить?
1: Билеты, естественно.
0: Билеты, естественно, конечно. Какие приветы нафиг, когда тут... да, билеты. Так, значит, Олесенька, я тебя поздравляю. Такое ощущение, что ты вот каждый день дозваниваешься до эфира, знаешь, так спокойно на это реагируешь. Ты что, плачешь,
1: нет,
0: что ли там?
1: Нет, я просто в шоке.
0: Ты писаешь? Ой, писаешь. Я говорю, плачешь, что ли там?
1: Нет, ну почти.
0: В смысле, почти плачешь или почти писаешь?
1: Я просто в шоке.
0: А, я понял, кипятком, я понял. В подарок ты получаешь два билета на большой летний концерт Holy Flame в Москве, который при поддержке Нового радио состоится 14 августа в клубе «Правда». Начало в 20.00. Ты рада, Олеся?
1: Очень, очень.
0: Ты в обморок не падай, потому что мне нужно взять номер телефона, не отключайся, хорошо, за эфиром. Посиди чуть-чуть, пожалуйста, там, пока. Сейчас можешь прокричаться, я убрал тебя из эфира, можешь прокричаться.
1: Все. Ага, спасибо.
0: Вот. Далеко не отходите, и завтра с 13 до 14 отдам два пригласительных. У нас их много, поэтому будьте рядом.
2: Новое. Новое. Прогноз погоды на Новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
8: Билеты в продаже 0+.
9: Празднуем День строителя в Березках. 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы Метео. Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк отеля Березки. 7+.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
12: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене,
5: много знаний не надо.
12: Достаточно знать адрес надежного производителя.
13: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
14: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
15: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое. Еще час пробуду в твоей компании, поделаю тебе нервы, тебе настроение. Главное, чтобы ты был на волнах суперхитов, суперновинок, потому что здесь 20 минут музыки без рекламы прямо сейчас стартуют. И вакансия мечты, которую я озвучу буквально через 20 минут. Шикарная вакансия мечты с зарплатой до 2 миллионов. Хочешь? Дождись.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. muz.nuradio.ru

Слушай внимательно, давай начнем сначала. Вакансия мечты касается пилотов. Пилотов самолетов. Все, остальные расходимся. Компания Emirates объявила масштабный набор пилотов. Авиакомпания обещает зарплату до 2 100 000 рублей до вычета налогов в месяц. До 2 100 000 рублей до вычета.

0: Никогда так не хотелось пойти работать пилотом, как сейчас. Вот серьезно. 2 100 000 и еще с такой жирной все вот это.
1: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
3: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.

Vintage Culture. Называемся Забрахидом Lost в эфире Нового. Новость, которой можно поржать. Пришла: москвичи бросились называть своих детей в честь древнегреческих богов после выхода фильма «Одиссея». По данным ЗАГСа, 81 девочка в Москве получила имя Афина, а двое новорожденных мальчиков – Одиссей. В московских свидетельствах о рождении также имеются записи о Дионис, Аид, Афродита есть, Гера, Зевс, даже Посейдон есть, Геракл, Прометей и Артемида. О как! Представляете? Аид, к доске!

0: только на новом радио. Реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции «Рефинансировать 70 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. Совкомбанк.

0: на телеканале «Пятница». 16+.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
2: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Новое радио.

0: Только сейчас впервые присмотрелся к видеоклипу Бьянки «Я не отступлю» и понял, что квадроберы, оказывается, появились очень и очень давно. Какого года клип, я не помню точно, какого года песня, но в клипе Бьянка выступает при лекошке, с хвостом и ушками ходит. Вот. А я, пожалуй, отступлю. Отступлю и уступлю место коллеге Даниле Михайлову. Все смешалось в доме Облонских с уходом в отпуск утреннего шоу. Весь август я с тобой с 8 до 15 и до 22 часов с тобой, мои коллеги. Привыкай. А я пока не привык. Сегодня, кстати, Ильин день. Последний день для купаний, поэтому гоу все купаться. Вадим Данилин обнял-приподнял.
1: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Белые медведи на льду!
9: Белые медведи на льду!
10: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Точность, вежливость, королей называется. Вадичка Данилин, прекрасный, замечательный, трижды сегодня предупредил, чтобы не опаздывал. Только что прошел мимо меня, вообще ни в один глаз не увидел. Ну, собственно, с моей стороны была взаимность. А потом коллеги говорят, ну вы, конечно, слепыши. Зато молвим неплохо. Данила Михайлов за старшего на новом, мое почтение.

0: Саунбер на новом радио, обладатель красивых усов. И, собственно, в 21 год он уже обладает офигенной популярностью, потому что молодец, талантливый, вот так вот был замечен и сейчас прям дирижирует стадионами, прекрасно себя чувствует. В общем, Ваня Дмитриенко импортного розлива. Так, ребятушки, кто еще хочет вот точно так же, да на сцену, да на большую, да прям вот заявить себе и считает, что его репертуар подходит, все к нам.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Становится все меньше жарких дней. Колготки надо покупать скорей. Езжай за ними в Милый дом. Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов Милый дом колготки детские в ассортименте Encanto Kids Angel 40 Den в ассортименте 179 рублей. Колготки женские Glamour Edera 20 Den всего по 109 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК Континент и Герцена 6, ТРЦ Джасмоб. Милый дом, все нужное в нем.
6: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я. Экономная семья.
7: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
6: И на вкусняшки хватило.
7: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

новом радио. Посетители пенсионного фонда, ну, вроде меня, помнят, что Ирина начинала в группе «Девочки» под руководством Игоря Матвиенко. И вот что любопытно, из всех девочек именно мощную музыкальную карьеру сделала только она. Остальные тоже не пропали никто. Там есть суперпопулярная актриса Таня Рубцова, да, есть популярные ведущие. В общем, у всех все прекрасно и замечательно. А у популярных ведущих утреннего шоу «1+1» сейчас перерывчик идет. Может быть, в сентябре они вернутся. Не знаю, такими же красавцами, как дуэт. Сейчас перерывчик идет. Может быть, в сентябре они вернутся. Не знаю, такими же красавцами, как дуэт «В чай вдвоем», например.

0: шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
1: Но есть и другой способ.
2: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Серебряной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Билли Айлиш на новом радио, кто бы не узнал. Вот я сейчас узнал и массивно офигел, что, оказывается, в этом году Джеймс Кэмерон снял про нее фильм. Угу. Ну, он не совсем художественный, он больше такой документальный, но да не суть. А еще Джеймс Кэмерон снял 42 года назад «Терминатор». Да, а «Терминатору», то есть Арнольду Шварценеггеру, 3 дня назад исполнилось 79 лет. Вот такая вот ненужная абсолютная информация. Сейчас возвращаемся к суперхитам и суперновинкам на новом радио.
1: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Реклама. Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Празднуем День строителя в Березках. 8 августа. Весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
7: Билеты в продаже 0+.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Очень надеюсь, что сегодня днем у тебя еще будет повод к какому-нибудь событию добавить приставку «супер». Ну, а если не днем, так вечером, к которому, уверенно, стремимся. Данила Михайлов ответит за саундтрек. Мое почтение.

0: Еще очень красивый один пример мультикультурализма. Ну или глобализации, если тебе угодно. Миша Миллер на новом радио. Hey, na-na-na. Вспомнили песню бельгийской группы Via Con Dios, которая почему-то очень прям на испанский лад исполняла замечательную композицию. Собственно, зато и любим. Вот такая вот история интересная. Новое радио, суперхиты, суперновинки всегда. А по выходным у нас еще есть тоже один любопытный моментик.
1: Выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь выходное.
1: Да, это новое выходное.

0: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Коста Лакоста на новом. Уже много раз слышал, что и манеру исполнения, и выбор цвета одежды... и даже сценическое поведение.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Уэн.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
0: Реклама. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
0: Новое радио.

0: Элтон Джон и Дуа Липа на новом радио. Элтону лет 80, Дуа Липе лет на 50 поменьше. Такой вот красивый, неравный музыкальный брак. То есть, когда Элтон затягивал «Can you feel the love tonight?» в мультфильме «Король Лев», как ты помнишь, да, в 95-м году, Дуа Липа тогда только-только родилась. Обожаю подобные приключения. Вот и мультик обожаю. И новое радио тоже обожаю, равно как и ты. Красивого вечера.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
12: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.
3: Новое радио.

Вот, кстати, по поводу косточек. День арбуза сегодня отмечается, и я тут знаю, что определенное количество людей реально едят арбуз с костями. Офигеть, конечно. Офигеть.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
2: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
5: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация организаторы акции, правилах проведения, количество призов, сроков, месте и порядке получения уточняйте у продавцов.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Белые медведи в Магнитогорске?
10: Белые медведи в Магнитогорске!
11: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
12: Билеты в продаже 0+.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.
15: Новое

Вот так вот и работаем мы на новом радио от эротизма к абсолютному балбесничеству буквально за считанные секунды. Именно так.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям.
6: В салонах Мюс Даймондс.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан SPD.

0: всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+. Новое радио.

0: Нежнейшее напоминание от Нелли Фуртадо о том, что и хорошее тоже заканчивается. Но торопиться не надо, ребятушки. Лето еще целый месяц впереди, а потом еще и бабья, а потом еще и на курорты поедем в обязательном порядке. Поэтому думаем позитивно, мыслим позитивно. Стакан всегда наполовину полон. Всегда. Это новое радио. Суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. А через 10 минут откроем двери Эвиленда. Дорогуша уже вот почти-почти вошла.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама.
4: Реклама.
5: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отеле «Березки». 7+.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.

0: Вы слушаете новое радио Вилент. Меня зовут Эви. Со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Мое почтение. А как будто выдыхаешься уже чуть-чуть, да? Это дисклеймер зачитанный, да?
0: Ну, как сказать, как сказать. Нет, у меня я полна сил, бодра. Я бы вообще весь месяц работала.
1: Выглядишь изумительно. А вот этот вот красно-белый прикид, это к чему-то или...
0: Ну, не к Спартаку.
1: Ну, это ж ладно, да.
0: Просто.
1: Очень идет.
0: Я осознала, что мне нравится красный цвет. И я решила покупать как можно больше вещей, где есть красный.
1: Изумительно. Simple Red сегодня достанем, значит.
0: Спасибо. Я, значит, ехала сейчас на такси. В последнее время я выливаю на себя... Ну, я сошла с ума. Мне начали нравиться все ароматы вселенной. Я не могу определиться, какой. Поэтому я просто лью на себя, как будто я парфюмерный магазин.
1: Но это же не круто в 30 градусов такое делать.
0: Ну что, как...
1: Микс получается очень такой ядреный.
0: Вот я ядрено
1: пахну. Меня дошла, когда по улице проветрилась, так сказать.
0: Я не проветрилась. Это идеальный баланс идеальный подобранных
1: баланс.
0: Капель. Значит, сажусь в такси, мне уже который таксист говорит... от вас так вкусно пахнет и кашляет.
1: А ты говоришь, к сожалению, не могу ответить взаимностью.
0: Нет, нет, он был очень милый. Он
1: все,
0: такой,
1: это я просто,
0: как,
1: да.
0: Как вас зовут? Вы русская? Я говорю, да. И родились в России? Я говорю, да. Вы врете? Я говорю, да нет. И он такой, а сколько вам лет? Я говорю, 30. А он сказал, я не верю вам, покажите паспорт, максимум 23. Ну как после этого может быть плохое настроение?
1: Значит, пришел я как-то в Чебуречную. На Соколе, восхитительные. Там тоже запахи. Просто прям блаженство. И дамы стоят на кассе восхитительные. Так вот, там самообслуживание, да? Чебуречки готовы и ставят за стол. За столами уже сидят мужчины. Как правило, столик на двоих, на троих, но там по одному. Ага. У каждого графин с водой, разумеется, небольшой сосудик под воду и снедь. Ну, и я смотрю и думаю, господи, какая обстановка роскошная. И тут дама на кассе, которой я, соответственно, делаю заказ, говорит, два с говядиной заберите, два с говядиной, заберите два с говядиной. Никто не забирает. Потом она берет эти два с говядиной, ставит на стол одному мужчине, армянин, по всей видимости, и он такой, красавица, спасибо, солнце. Она возвращается такая румяненькая к кассе, и я стою перед ней, заказ делаю, говорю, не, ну, собственно, за такие слова можно и отнести. Она, да. Я думаю, какая атмосфера, боже, вот ты вот сейчас вот просто прям вот...
0: Да, а в этом и смысл. Это очень просто. Если девушке делать как можно больше комплиментов, она будет, ну, она будет расцветать. Какой садовник, такой и сад.
1: Вот.
0: Понимаешь?
1: Ага.
0: Поэтому берем на заметку, мальчики. Девочки, к вам вообще вопросов? Вообще ничего нет. Вы просто все по умолчанию прекрасны.

0: Да.
1: Так, мы продолжаем. Как прошли выходные? Были ли у тебя? Ты говорил, что у тебя будут полноценные классные выходные.
0: Я был уверен, что у меня будут полноценные классные выходные. И перед уходом из студии, значит, говорю охраннику, все, чао, бомбино, увидимся в понедельник, напишите мне там пропуск на машину, туда-сюда. Он говорит, а что, в воскресенье не придешь? Я говорю, с какой стати?
1: Я белый человек,
0: я работаю пятидневку. Он мне говорит, да, а завтра в субботу Данилин-то приедет. Я полез в расписание, которое было составлено в июне, и понял, что я лох цветочный, сиськастый, должен и в воскресенье поработать, чем я с удовольствием и занимался.
1: Не верю тебе ни секунды вообще.
0: С удовольствием.
1: Чтобы ты в воскресенье с удовольствием
0: просто
1: приехал.
0: Просто наслаждаемся вместе. А можно я это вот так сделаю? Вот прямо сейчас, секундочку. Друзья, внимание.
2: Наслаждаемся. Вместе.
1: Этот-то уже где-то наслаждается. 100%. А, я забыла, он же таксист, дворник.
0: Колымит.
1: А все почему? Потому что я говорила, что в дворнике что-то есть. Это классная профессия, но она неправдоподобна.
0: Он просто еще мечтает жилье, что ему дадут за то, что он неплохо убирается. Но уже ушли те времена.
1: Это неправдоподобно для Райтрауна, потому что он, как правило, в отпуск не выходит из дома.
0: Факт.
1: Он даже копит мусор, чтобы раз в месяц выйти.
0: Он мог бы быть вахтером идеальным.
1: Да, мне кажется, или охранником чего-то.
0: Ну вот я и в этом смысле имел в виду.
1: Да.
0: То есть, помнишь, как Михалков сидел в жмурках в конце фильма?
1: Да,
0: вот так же с газеткой. Так, так, а что, где у нас тут номерочек? Да, куда? Но только пропуск проходим, бахилки.
1: Это все-таки работа. Райтраунд бы сказал, у меня сюда надо компьютер притащить. Я без компьютера не могу работать. И просто бы играл в него.
0: Ну, значит, в ночную смену мог бы быть.
1: Да, поэтому, друзья, если бы вы хотели что-то украсть, вы могли бы это делать в ночные смены Райтрауна. Так ловко. Нет, мы по любви, конечно же. Я все выходные что делала? Наслаждалась вместе. Летней Москвой прекрасной, замечательной. Вообще, мне очень все понравилось. Много гуляю. Сегодня ко мне приезжает подружка, прилетает из Германии. Я из Германии прибыл.
0: Ну, покажешь ей, как оно по чистым улицам ходить. Да.
1: Я ей покажу Павшинскую пойму, и все. Мы и поужинаем. Все, вот примерно такая программа развлечений.
0: Изумительно.
1: Поэтому я считаю, что я отличный приниматель гостей. Оценка?
0: А в Павшинской пойме
1: что?
0: Заведения-то какие?
1: А вот
0: шаверму?
1: Мы погуляем по набережной, и заведение «Моя кухня». Как тебе?
0: Очень нравится.
1: На этой кухне пока ничего не приготовлено. Но это как часть досуга. Давай готовить ужин вместе. Чего бы нет. Правильно?

0: когда гелевую ручку беру писать, тогда неплохо получается. Шариковые получаются полноценные каракули.
1: Ты все перепутал. Гелевая, она очень маркая.
0: Не-не-не, ну перестань.
1: Сейчас буквы же жирные получаются.
0: Наоборот, тоненькие, прям
1: нет,
0: как ниточки.
1: Нужна шариковая, вот это Эрик Краузер, вот эта вот тонкая, дорогая ручка.
0: Шариковые тонкими не бывают.
1: Она да. была тонкая.
0: Это
1: она
0: ты перьевой, наверное, писала.
1: Да,
0: Эрик Краузе там тоже перьевая реально была всегда.
1: Ну,
0: да,
1: все нам... Ребята, вот до отпуска недели, поэтому...
0: Своя игра! Шутки за 300.
1: Вот 300, давай вот обсудим 300.
0: Хорошо.
1: Значит, мы сегодня обсуждаем, когда вы последний раз писали ручкой по бумаге от руки. Я сегодня осознала внезапно, что это было... Ну, в универе последний
0: когда
1: раз.
0: Тебе сказали, напиши заявление на отпуск, ты начала вспоминать, да?
1: А там даже заявление на отпуск нужно
0: уже
1: было...
0: Уже все написано да, печатными там... буквами, да.
1: Мне нужно только цифры подпись ставить и фамилию свою написать. Все, больше ничего не требуется. Поэтому я думаю, когда вообще это последний раз было? Но я люблю подписывать открытки, например, ко дню рождения или с Новым годом от руки. И в те редкие моменты, когда я это делаю, мне кажется, что я не умею писать вообще. Потому что у меня сразу рука болит. Мне кажется, вот эти мышцы, которые отвечают за то, чтобы ты это делал, не, они атрофировались уже.
0: Когда фломастером надо несколько слов, это нормально. А вот ручкой по бумаге, да, как-то прям совсем.
1: Поэтому давайте-ка, взрослые, уважаемые люди, у которых есть серьезная, настоящая работа, расскажите нам, пожалуйста, пишете вы ручкой или нет? Или все, нас поработили компьютеры и технологии, и мы только на клавиатурах, да и все, на голосовых.
0: Ну вот смотри, я в школе, когда учился, иногда надо было какие-нибудь рефераты, например, напечатать.
1: Ну, напечатать.
0: И ты садишься и печатаешь, но я застал времена, когда еще и можно было их написать от
1: руки. Ой, ну ты давай не придумай. Коленности. И ходил в школу по 15 километров в минус 100 пешком.
0: Да, и питался лыжной мазью по пути.
1: Да.
0: Ну, собственно, ей же раны залечил, когда на меня нападал медведь.
1: Угу. И рефераты от руки. 40 страниц, ну что ты придумываешь?
0: Да там еще формулу спирта Менделеев-то не изобрел, когда я учился. Вот. Значит, я понимал, что печатаю я гораздо медленнее на клавиатуре, чем пишу ручкой.
1: Он показывает, что он печатает двумя пальцами.
0: Да. Вот так вот и сидел. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Вот, сейчас я печатаю четырьмя. Ой, как лихо!
1: Взлетел!
0: Да. А большими пальцами на пробел, шик-шик. И вот еще двумя.
1: Позиция установлена.
0: Примерно так, да.
1: Я могу печатать с закрытыми глазами, несмотря и на телефоне, и на компе. А вот писать это, ну...
0: Ну, иногда там сбивается, и вместо Юли получается, сами знаете, что.
1: Ну, Юли знает, что получается. Юлечки
0: лучше.
1: Юли уже не обижаются.
0: Юли
1: на принятии.
0: Прокачанные.

0: Бизнес.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16:00, премьера. Воскресенье в это же время по

0: только на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Белые медведи на льду!
8: Белые медведи на льду!
9: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.

0: подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: По какой-то такой причине непонятной мы совсем перестали вспоминать и обращаться к именам, которые дарят родители новоиспеченным людям, своим детям. Мне вот попалось в Москве, в этом году родились два Одиссея, а также Аид, Афродита и Гера.
2: А Пенелопа где?
1: Среди других мифологических имен Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида.
2: Что ж ты будешь делать?
1: Я так хочу узнать, да, какого-нибудь Посейдона Ивановича. Какую-нибудь гадкую фамилию. Скажи, кстати, Какашкин Посейдон, к доске. Посейдон Какашкин, ты почему опять себя так ведешь? А голову ты дома не забыл? Какашкин Посейдон. Деньги на питание. Когда принесешь?
2: Ну? Сдашь.
1: Ну? Круто.
2: А почему обязательно по фамилии-то называть? Ну, просто Посейдон школе... тебя в школе как называли?
1: Нет, меня-то в школе, меня единственную по имени называли, потому что моя...
2: Выговорить сложновато, да?
1: Трушная фамилия, она немножечко, да, она звучит так, как будто если ты ее произнесешь, то что-то взорвется. Чтобы этого не происходило, меня всегда просто называли по имени.
2: Ну, по поводу Посейдонов, в Польше есть такой прям настоящий, зовут его Бартломей. Кубовский. Да, он с пятой попытки переплыл Балтийское море. Это на минуточку 160 километров.
1: Я видела, это
2: ужасно. От Швеции
1: до
2: Польши.
1: Это вообще...
2: Он ел через трубочку, он не коснулся лодки, все эти вот 55 часов не спал.
1: Не спал.
2: Да, греб и греб себе.
1: Понимаешь?
2: 160
1: это километров. Это та грань кризиса, которая меня пугает. Есть еще вот в эту же копилку
2: хобби. А он, кстати, твой ровесник, ему 30.
1: Я и говорю, это та самая грань кризиса.
2: И оказалось, что за рулем, вот по поводу подработки, да, и основной работы... Был еще не сезон, это мы в мае были, купаться рановато. Так вот, познакомились с водителем, водитель Николай, забыл фамилию, и он оказался спасателем, причем рекордсменом. Он спас больше 100 жизней.
1: Офигеть.
2: Вот на этих волнах, пока мы ехали, он рассказывал про технологию вот спасательного всего этого дела. В общем, Калининград сейчас на связи, напишите, пожалуйста, как фамилия Николая, вы его 100% знаете. В общем, я его загуглил. Да, этот человек вот за рулем едет и говорит, ну да, как сейчас не сезон, я в такси подрабатываю, но вот спасаю жизни
1: это
2: летом на море. И я просто обалдел, как и все вот пассажиры, сколько нас было. Там Кирюх Калинин сидел там с отвалившейся челюстью. Ну и все остальные, там Никит Никитин тоже такой, о, ничего себе, вот эта машина.
1: Ну давайте, вот. Друзья, кто
2: а
1: из Калининграда.
2: А при этом, знаешь, что Кубовский, погляди на него, да, вот фотографию, что тот Николай, это просто здоровые мужики, то есть это не Гераклы, Зевсы и так далее с этими рельефами сумасшедшими.
1: Да а рельеф, это бывает. Бутафория, я тебя умоляю.
2: А я думал, все пловцы какие-то вот должны быть...
1: Рамами?
2: Ну, как в Фелпс, там, я не знаю.
1: А как назывался мультик? Где такой чувак, у него прическа, как у Элвиса Пресли, только он блондин, у него были очки, и он такой
2: Джонни
1: прям...
2: Браво.
1: Джонни Браво, Джонни вот Браво. Это там спина,
2: вот
1: ну ты машина!

0: немного укачивает.
1: Люблю вот эти вот маленькие шалости и допуски сильных мира сего. Дональд Трамп провел 2 гольф-турнира и объявил победителем себя в обоих.
0: Круто. Красавчик, вот если бы я устраивал турниры, я бы тоже так делал.
1: Ну, я смотрю, что сильный мир сего, так сказать, да, политики такие серьезные, там, чиновники, президенты государств, они любят там, я не знаю, обыграть Роналду в футбол, там,
0: да,
1: или
0: легко,
1: там, забороть Нурмагомедова. И это, знаешь, ну, так, на самом деле, прикольно.
0: Да так оно и есть.
1: Ну,
0: они самые
1: по
0: сильные,
1: сути, да, потому
0: самые
1: что,
0: талантливые.
1: Ну, то, что духовитые 100%.
0: Как ты ловко.
1: Да, а вот насчет физики, ну, блин, тут пацанешь. Это же дураком надо быть, чтобы забороть-то.
0: Так любой дурак сможет.
1: Вот именно.
0: Ладно, с Трампом понятно. Вообще-то Ваня Дмитриенко вчера попал в книгу рекордов Гиннесса.
1: Аплодисменты жестко.
0: Самый молодой артист, мальчику вообще-то нашему 20 лет, который полностью собрал Лужники.
1: Респект вообще.
0: У Ивана sold out 70 тысяч человек.
1: Тут надо напомнить, что Ваня Дмитриенко впервые свое интервью на радио дал здесь, вот на новом, на том месте сидел, где ты сейчас сидишь, да. Было дело.
0: Мальчонка вырос.
1: Мальчонка пришел, нет,
0: здорово.
1: Да, оперился лихо, конечно.
0: Мне попалось очень много видео, и было так масштабно, и так красиво, и он такой трогательный, и там, значит, весь зал с ним в унисон поет. Он мальчик маленький, у него слезы на глазах. Он говорит: спасибо, спасибо, спасибо.
1: Да, блин, там любой расплакался. Ты,
0: я просто, ну, представь себе 20 лет, да. И ты собираешь Лужники. А что дальше? Просто такое количество артистов, которые листа, супер классные, крутые, но никто не замахивается, большинство из них, на Лужники. А тут тебе 20, и дальше какая у нас будет цель? Какая у нас будет мечта?
1: Ну, вот правда. Ну, может быть, забороть Макгрегора там, я не знаю.
0: Ну да, как вариант.
1: А почему
0: как
1: бы
0: вариант.
1: Такую не поставить цель?
0: Сменить деятельность, начать делать папье-маше.
1: Типа того, оригами там
0: стать папье-машистом. Круто. Мне нравится. Хороший мальчик. Тетя, у которой он поднимал давление, тоже были в восторге. Наша Дашулька-то ходила, она одна из этих тетей. Поэтому все молодцы.
1: Слушай, я тут сейчас начал вспоминать, ну вот «Руки вверх», они тоже дали такого романтичного ностальжи вайба, когда еще Алешка-то вышел на сцену. Ну, Алешка, пардон, Алексей.
0: Алешка.
1: Да.
0: Леха.
1: Ну, это нормально. Так вот, вспоминаются сразу артисты такие масштабные. А Лепс, которому Ваня Дмитриенко писал песни, он собирал Лужники?
0: Если честно, не помню, но как будто бы да.
1: А мне кажется, нет.
0: А как будто бы было что-то такое. Но я могу путать. Зачем вы меня слушаете?
2: Эви Ленд на новом радио. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Сверидовой.
2: Кто они? Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Сверидовой.
2: Кто они без своих родителей? Выживалите. Наследники. Новый сезон. 7

0: МОД. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
3: Новое радио.

0: Дорогуша, обрати внимание, я сказал, что ты прекрасно выглядишь, и все повторюшки, повторюшки, все повторюшки.
1: Спасибо большое всем, мне очень приятно. Ради этого и записываем мы уже реже, но все же записываем кружочки. Ради ваших реакций, комплиментов. Вот такой у меня был хитрый план.
0: В мессенджере нового радио «Эвиленд».
1: Да.
0: Мое почтение. Давай.
1: Мы сегодня обсуждаем, когда вы последний раз писали от руки. Я вообще на самом деле не поняла, почему ты ни разу не исковеркал это слово и грязно не пошутил.
0: Писали от руки?
1: Да, я тебе скажу, когда последний раз писали, а ты должен был в моей голове сказать: о, писали час назад. Вот так я думал, ты скажешь.
0: А у меня что-то с... Как это называется у Кирилла Калинина?
1: Каламбур?
0: Да, с этим проблемки.
1: Да, каламбурочная закрылась. Работает, да. Ну ладно. В общем, когда последний раз писали от руки ручкой по бумаге. Погнали.
0: Водители часто пишут, путевые листы заполняют.
1: Что такое путевой лист?
0: Приходится писать. Это ты каждый день садишься в такси, человек каждый день заполняет путевой лист, чтобы ехать на вот этой вот машине, в которой он тебя везет. Каждый день.
1: А что такое путевой лист?
0: Ну,
1: ты
0: это...
1: просто мне пересказал еще раз то же самое.
0: Ну,
1: ты там пишешь, я поехал. Ну, типа, 10.05 выехал.
0: Ну, что-то типа...
1: 21.00
0: там надо...
1: вернулся.
0: Нет, там надо заполнить больше слов, чем в анкете на загранпаспорт.
1: Не поняла в итоге, что это. Напишите подробнее.
0: Ну, елки-палки.
1: Ну, а что там, что пишут-то в нем?
0: А что пишут в бортовом журнале? Вот что пишут в бортовом журнале?
1: Я откуда знаю? Я могу сказать, что пишут в журнале по уборке. Вот там пишут 10.05, помыла пол, убралась подпись. Вот это вот в каждом туалете висит.
0: И тоже попробуй разбери, что написано. А рецепт, он тоже из трех строчек, а извините меня. Да, пойди определись.
1: Не ори. Так, дальше. На работе периодически пишу от руки. Это бывает удобнее, чем на компе. Но не длин... Что? Удобнее, чем на компе? Что? А что за комп там? Pentium 00007?
0: Ну, а чего же? Вот Татьяна написала, каждый день на работе пишу. Больше пишу, чем работаю на компе. Да, вот и продолжаю. Работаю завскладом и снабженцем. Все фиксирую в нескольких отчетах и журналах. Итог за месяц делаю на компьютере вот эту вот всю работу, которую от руки гораздо быстрее. Причем, если мне доверить работать в Word, заполнять эти таблицы, я тоже накосячу в 100 раз больше.

0: больше, чем если буду писать вот по табличкам, которые разлиную в
1: личной тетрадке. Это правда. У меня огромное количество блокнотов и ежедневников пустых, потому что мне нравится, как это выглядит. Я каждый раз думаю, теперь я буду вести дневник. Я их периодически веду, когда мне прям очень плохо, а потом мне резко очень хорошо. И у меня таких дневников по всей квартире. Это просто... Вот ходи и вот смотри. Значит, сентябрь 24 года страдала полтора дня. Июнь 25 года 3 дня страдала. И вот так вот можно
0: пособирать. Ну, а теперь то же самое вот в Word зафиксируй.
1: Не, в Word нет.
0: Точнее, нет, в Excel лучше. Я тут, значит, попытался в этом самом Excel вести смету.
1: Ага, на ремонт. Ты умный, что ли?
0: И это такой пипец. Деньги просто...

0: Песню классную нашел, хочу поставить тоже, но прежде чем она зазвучит, да, прочитаем, давай чуть-чуть сообщение, а то прям ручка по бумаге люди нам не пишут, пишут прям вот в мессенджере.
1: Мне понравилось сообщение от Алены, и оно на самом деле очень миленькое. Я в практику себе, в ежедневную практику, на секундочку, вела писать от руки хоть что-нибудь. Иногда это тупо мысли, иногда что-то полезное, но каждый день, а то реально разучилась. Круто!
0: Да.
1: Хочется это, знаешь, украсть это, снять про это рилс, и чтобы все писали, вау, это так классно.
0: Естественно, ничего не делать.
1: Ну, хотя бы рилс снять. И два дня что-нибудь пописать.
0: Или, думаешь, знаешь, тоже с умным видом сказать, ребята, если вы будете чистить зубы не правой рукой, как обычно, а перенесете зубную щетку в противоположную, у вас будут другие нейронные связи работать, да, в полушариях, и тогда вы, соответственно, будете шевелить мозгами.
1: Я делаю по-другому. У меня есть обычная щетка, есть монопучок и есть электрическая щетка. Я чередую. Какую-то вот неделю я чищу обычной щеткой, а вот на этой неделе мне хочется электронной. Мне кажется, у меня тоже какие-то связи нейронные должны там понейрониться, да, жестко.
0: Док-юрист написал, пишу ручками каждый день, нашел ручки из нулевых, и запах чернил тот же самый.
1: А, я думала, ой, подожди, это дурацкие. Хорошие ручки, это которые были цветные, с блестками, и они пахли фруктами. Хотя ты, наверное, не знаешь, девочки плюс-минус моего
0: самые
1: возраста.
0: Самые лучшие ручки, это ручки Биг, которые не менялись в 50-х годов.
1: Девочки, пожалуйста, вы помните эти ручки с блестками, которые пахли фруктами? Фиолетовый виноград, зеленое яблоко и блестки.

0: думаю, в конце августа в Дагестан съездить.
1: Отличная идея.
0: Реально?
1: Да.
0: Мне почему-то все говорят, что нужно ехать осенью. Но мне кажется, что если я поеду в числах как раз-таки 18-е, вот это вот все...
1: Вот как раз рубеж такой.
0: На пару дней. Мне постоянно попадаются видео, и я в выходные гуляла с подругой, и она так как-то в проброс это сказала, показала какой-то невероятной красоты отель в горах. Он супер простой, вообще максимально. Вот как самое простое, что ты можешь представить. Кровать.
1: Но чистый.
0: И все. Да, чистый.
1: И вот. Вокруг красота.
0: Но при этом вид сумасшедший. Ты просто просыпаешься, и у тебя за окном горы. А у меня горы. Поэтому захотелось. Я очень давно хочу съездить в Дагестан, и я не слышала ни одного негативного отзыва, скажем так, про то, что туда не надо, вообще нет.
1: Ну, кстати, да, про гостеприимство я там тоже слышал очень много, причем несмотря на то, что культура в Дагестане довольно-таки строгая.
0: Ну да, тебе
1: ну,
0: бы
1: культура
0: этот...
1: одежды. Да мне-то нормально все.
0: Серегу-то вытащи из уха.
1: А, не напряжет.
0: Дагестан на 3 недели на исправление. Вот.
1: Не напряжет. Он Лебедев ездит кругом и нормально все. У него волос синий, серьги там
0: нормально
1: через
0: ли?
1: Все лицо. А что, нет,
0: нормально
1: что
0: ли у него
1: умоляю.
0: Все?
1: Вот. А вот юбки короткие, это да, не очень. Но опять же, в Махачкале как-то... Может быть, ну, в общем, ата-та не будет. Может быть, только там, не знаю, кто-то
0: да
1: посмотрит,
0: нет,
1: скажет.
0: Мы уважаем, уважаем, уважаем.
1: 100%. По поводу фильмов. В прошлом части ты начала эту тему.
0: Да.
1: Сейчас продолжу. Фанаты «Человека-паука» избили зрителя прямо в кинотеатре за спойлеры.
0: Пожалуйста.
1: Себе, в Аргентине
0: умоляю,
1: дело было.
0: Умоляю, что... не надо. У нас, я напомню, «Человек-паук» тоже должен был уже выйти, но из-за того, что вышел какой-то невероятный наш отечественный фильм.
1: Блокбастер.
0: Да, про Колобка. Ну, мы как бы все безоговорочно согласны, где Человек-паук и где Колобок. Да. Поэтому Колобок будет идти все это время, пока весь мир смотрит Человека-паука. И только потом, в конце августа, Человек-паук. Я, конечно же, совсем не расстраиваюсь, я же совершенно не люблю Человека-паука. Но теперь приходится...
1: А ты больше любишь Бэтмена, потому что...
0: Конечно, Дэдпула, как ты
1: да,
0: сказал.
1: Да, Дэдпула.
0: Поэтому количество спойлеров в интернете огромное.
1: И
0: я вот так,
1: вот
0: я вот так все пролистываю, я пытаюсь не напороться.
1: А какие там могут быть спойлеры? Супергерой всех победил. Ну что там вообще
0: нет,
1: спойлерить?
0: Нет, там какая-то сюжетная линия.
1: Сюжетная линия?
0: Ты просто не смотрел,
1: да.
0: Ты не
1: еще
0: шаришь.
1: Ты скажи, что в «Форсаже» есть сюжетная линия.
0: Не беси меня, сегодня не четверг. Сегодня не четверг.
1: Так, в четверг не
0: но
1: буду.
0: Но единственный спойлер, который мне нравится, это там есть сцена,
1: то есть
0: где Том Холланд...
1: Скажешь?
0: Да, девочки, это для девочек. Там есть сцена, где Том Холланд в одних трусах. И если честно, я понимаю его жену Зиндульку-то.

0: Что началось-то? А что рассказывать?
1: Ну ты что, дорогуша, вообще, я тебя умоляю.
0: Я просто в лучах солнца, мне так нравится.
1: В лучах славы.
0: В лучах солнца, я думаю, как красиво падает луч, хочется пофоткаться, а тут нужно работать.
1: Что хорошо, тебя рассказать? Приглашают в Кабардино-Балкарию, говорят, не хуже, чем время проведешь. Ну, в принципе, там, где гостеприимно, там всегда хорошо. Вот смотри, Красногорск наш любимый.
0: Да.
1: Официальная информация. Власти Красногорска потратили 4 миллиона рублей на что?
0: На
1: чтобы
0: набережную.
1: Чтобы ухудшить рейтинг соседних городов. На набережную 4 миллиона, это полторы лавки поставили. Для этого они нанимали людей, которые фотографировали ямы и нарушения благоустройства в Химках, в Одинцове и других, значит, городах, которые не Красногорск. Вот, а затем отправляли жалобы. Поступало до 2000 таких фотографий, и, дескать, там по 100, там по 300 рублей за жалобу людям платили. В результате в 2025 году Красногорск вошел в число лидеров по благоустройству. Вот, ну а сейчас будут за все эти хулиганства отвечать.
0: Вот на прошлой неделе какой-то слушатель задал мне вопрос, на какие бабки я живу и существую, если у меня какая-то...
1: И у тебя самый вопрос такой возникает регулярно.
0: Если у меня какая-то работа, кроме того, как на радио, хватает ли этих денег и прочее. Вот совпадение ли то, что я тоже живу в Красногорске и у меня много свободного времени? Совпадение ли то, что я люблю азарт и выигрывать, и могу использовать цель из серии «Нужно 2000 плохих фоток и отзывов»?
1: Вот, или сидишь с биноклем и электросамокатчиков фотографируешь,
0: не
1: когда
0: знаю,
1: они по двое обнимают друг друга за талию и катятся куда-то там в направлении заката, как Христофор и Колумба.
0: Не знаю. Вот смотрите, я столько раз говорю о том, что хочу переехать, ну вот уже 3 года я амбассадор Павшинской поймы. Не знаю.
1: А ты говорил, что Эвиленд на новом радио?
0: Эвиленд на новом радио.

0: за 31 августа. У них отпуск. Отпуск? Отпуск? У меня нет отпуска! Почему у меня нет отпуска?
1: Олег, не паникуй. 1+1. Ушли красиво, вернуться громко. С 31 августа снова на новом радио.
2: Кстати, отпуск – это не преступление.
3: Не-не-не-не-не-не.
1: Реклама.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20 66 66.

0: Как здорово, как радостно, как замечательно, что опять надо что-то говорить.
1: Про мошенников новостей особых нету, но да я тут прочитал любопытную историю.
0: Нет.
1: Значит, человек, руководитель вокзала одного крупного,
0: ага.
1: Значит, был пойман на взятке. На взятке.
0: Не может быть.
1: Представь себе. И он говорит, не-не-не, ребят, я не взяточник, я мошенник. Я вот услугу за взятку никакую оказывать не собирался. Я хотел просто деньги себе в карман положить. И, соответственно, уголовное дело переквалифицировали на более деликатную статью. Прикинь, оказывается,
0: ничего
1: как оно.
0: Себе.
1: Я думаю, во какой, реально ведь мошенник. Получается.
0: Я вообще, если честно, ничего не поняла, потому что я была увлечена тем, что я не могу воду открыть. Угу. Спасибо, ты такой сильный, ты самый сильный.
1: Да, конечно.
0: Ты силачка.
1: Лайфхак. Как
0: ты
1: помириться
0: богатырка.
1: Со своей возлюбленной после ссоры? Пойти и закрутить посильнее все крышки в доме. Обратиться раз.
0: Ужасно. Я вспомнила, что хотела рассказать. А, нет, это я рассказывать не буду.
1: Расскажи, расскажи.
0: Нет, это личное.
1: Давай, давай. Да ты скоро в отпуск уйдешь, и все нормально, мы все забудем.
0: Все забудут, а я не забуду. Знаешь, когда... Вот я тоже, кстати, думаю, часто бывает, что ты перед кем-нибудь опозорился, и человек, скорее всего, забудет об этом, а ты будешь это прогонять до конца дней своих.
1: Глупости. Это если ты просто на бывшего, в смысле, на своего нынешнего или там на любого человека, который рядом с тобой, наговоришь всяких пакостей,
0: mm-hmm.
1: а потом вы не расстаетесь и опять миленькие целуетесь. Там ты думаешь, да блин, она мне столько про него рассказывала, что
0: да.
1: он там от ног несет, какой вообще пипец, как он вонючий, как он балбес и все остальное, а тут вот сидит...
0: Это, кстати, как аргумент, чтобы не сходиться с бывшими. Если вы будете про них говорить гадости, то сходиться уже не так прикольно.
1: А почему это
0: вам
1: не
0: никто,
1: прикольно?
0: Вам никто, на вас все будут смотреть
1: да,
0: косы
1: ладно,
0: и думать, что вы дурак.
1: Да ладно,
0: все
1: знают, что девушки любят говняков, и все хорошо.
0: Нет, я отказываюсь от этой установки.
1: Отказываешься?
0: Отказываюсь.
1: Да.
0: Достаточно, девочки.
1: Стоило
0: но,
1: 30 лет добраться.
0: Но, я напомню, что герой...
1: Человеке-пауке?
0: Нет, подожди, нет. Я пытаюсь вспомнить эту фразу. Герой откажется от тебя... чтобы спасти весь мир. А злодей отречется от всего мира, чтобы ты была его. Ну как, тут не повестись. Сложно.
1: Я даже что-то я не могу аналогию художественную
0: да,
1: себе,
0: и не
1: да,
0: надо.
1: Подобрать. Ну,
0: поэтому
1: ладно.
0: Все вот эти плохие парни, они... Я тоже, знаешь, так подумать, мы это с тобой вроде обсуждали. Вот возьмем Гарри Поттера. Ну вот Гарри Поттер, ни рыба, ни мясо. Нет, он, конечно, норм, но не могу сказать, что Гарри Поттер секси. А Драко Малфой секси, и он плохой персонаж. И, как правило, все отрицательные персонажи более секси. Возьмем Тора. Ну норм, нормально. Но его брат Локи... Локи его звали? Ну вот он секси. У него такой взгляд негодяйский, злодейский. И ты думаешь, ну давай с тобой поборемся. Секси. Так оно и работает.
1: Вспомним тогда петербургского героя Довлатова, Сергея. А что же он писал? У меня был знакомый валютчик, акула. Избивал жену, подарил ей шампунь своей возлюбленной, убил кота, один раз в жизни приготовил бутерброд с сыром. Жена всю ночь рыдала от умиления и нежности. Консервы затем 9 лет в Мордовию посылала. Ждала. А хороший человек вроде меня. Кому он нужен, спрашивается? Ну, скучно.
0: Ты должен был уже выучить это наизусть.
1: А я и помню наизусть, да.
0: Я люблю Садковскую теперь вообще жестко. Мы подружки, мы ставим друг другу лайки. И я хочу, чтобы она вообще собрала Лужники тоже. Перерыв на пострадать, друзья. Расставайтесь все прямо сейчас, на 3 минуты.

0: Просто вообще великолепная композиция. И предыдущие, предыдущие. И вообще на новом радио только такие вот у нас и ставятся.
1: Очень.
0: А под
1: очень.
0: Эту кайфовали прям жестко.
1: Да, это любимая песня у Сишкина. Он под нее всегда танцует. Я даже кружок в чат закинул.
0: Ну вот нравится, бывает. Бывают такие штуки, когда вот, казалось бы, да, не характерные человеку, на которого вот смотришь и кажется, да нет, ну не может он вот это...
1: А оно вон как... Если честно, очень даже характерно.
0: Очень даже характерно,
1: вот на тебя смотришь и думаешь, да. Ну Трой Сиван по-любому есть в плейлисте.
0: По-любому в плейлисте имеется. Ты смотрел же «Карточный домик»?
1: Нет.
0: Ну да ладно.
1: Выйти мне,
0: в общем,
1: да?
0: Там человек, который планировал занять пост президента, любил ходить в такую забегаловку, которая, ну... Такая вот прям не супер вообще. Вот. Ну, mm-hmm. грубо говоря, в чебуречную заходить. Mm-hmm. И вот кажется, да, где он, лучшие повара мира, там ему дефлопе, там всякие там фигачат. И настоящее желание отправиться куда-то вот прям вот за кузочную такую трушность, да.
1: Ты второй раз за эфир говоришь про чебуречную, мне захотелось чебурека.
0: Это вообще шикарное желание, с которым не расставайся, и возьми его, и осуществи, и реализуй.
1: Я помню, когда последний раз была в Питере, предпоследний раз, в прошлом году, короче, я ездила весной в Питер, и там есть на Невском круглосуточная чебуречная.
0: На Рубинштейна лучше чебуречная у Ларисы.
1: Так нет, там я точно не была.
0: Надо сходить.
1: Но я помню, что там вынесли чебурек размером с вселенную огромный. Угу. Мне вообще, я ни с кем не делилась, я его съела в соло и была счастлива.
0: А, я понял. Он еще на таких, на восточных тарелках подается.
1: Да, да, да, да, да. Очень вкусно.
0: И он дорогой там, капец, конечно. Ну, очень
1: я,
0: дорогой.
1: Не
0: как
1: помню.
0: Не чебурек, а как целый барашки.
1: Он стоит каждого рубля, потому что он огромный, хорошо. Вкусный.
0: Надутый сыром. Просто как вот
1: да,
0: перина.
1: Да, и он надутый,
0: такая,
1: он
0: да.
1: Просто тебе шар выносит, ты вот так его протыкаешь. Я очень хочу чебурек прямо сейчас. Зачем мы вообще начали это? Ну, это ладно, хуже, чем шашлык по пятницам. Когда последний раз ты ел чебурек? Вот я в прошлом году в Питере. В мае.
0: Даже и не спрашивай.
1: Вообще, очень давно не ел. Uh-huh.
0: Ну, а ты вообще... Я же ППшник.
1: Да-да.
0: Не забывай, да. Я, например, вот смотри, ты целый день ешь что-то там правильное, а потом, когда видишь соломку с маком на столе у руководителя, почему-то тебя какой-то вот обуевает не ты, вот как у Человека-паука есть, да, альтер-эго?
1: Ага.
0: И вот ты жукс, и вся эта соломка уже в тебе оказывается. И тебе нужно что-то сделать, чтобы ее купить и положить туда на место, чтобы никто не заметил.
1: И потому что хватит эту экспоненту жрать, она невкусная.
0: Она очень вкусная.
1: Прокисшее молоко.
0: Это вот, которое с соленой карамелью. Идеальное.
1: Ага.
0: Просто у меня там полный холодильник.
1: Вымоченный носок в соленой карамели максимум.
0: Изумительно, это сыр твой так пахнет.
1: Поэтому ты лучше начни уже нормально питаться.
0: Кока-колой с сигаретами?
1: Ну да.
2: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: ВК-видео. Реклама. Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свиридовой.
0: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.

0: обалденно Балкарию, и тебя уже несколько человек пригласили.
1: Да, я вижу, я наблюдаю. Я взяла на карандаш, я изучу этот вопрос. Возможно, произойдет переобувание. Надо прикинуть.
0: Ну да, из Дагестана не было сообщений.
1: Да, поэтому...
0: Кабардино Балкарии, пожалуйста.
1: Так оно и работает. А меня долго уговаривать не надо, понимаешь? Мне, ну, я такая девчонка.
0: Я бывал, кайф вообще, супер. Катался там.
1: Возьмем на карандаш, да. Изучим этот вопрос.
0: На карандаш.
1: Изучим или изучим?
0: Изучим.
1: Или изучим. Потому что я знаю, что включим.
0: Да.
1: Ну ладно, у меня русский не родной, поэтому мне простите.
0: Меня взяла, я позорила.
1: Извини. А у тебя деменция.
0: Вот так говорит. А у меня уже можно, да.
1: Все, и все, и все, и отстаньте. Друзья, мы сегодня обсуждали два раза примерно за два часа, как часто вы пишете от руки.
0: Слушай, это так мило, когда вот девушка пишет, а я карандашком записываю рецепты.
1: Это очень мило.
0: Да, или вот девушка тоже другая приложила фотографию, где она записывает тоже какие-то мысли прямо ручки, прямо по бумаге, очень красивым почерком. Поэтому, блин, ребят, кайф.
1: Вы молодцы. Вы все
0: респект.
1: Молодцы.
0: Может быть, кто-то еще имеет телефон с автоответчиком?
1: Ну, это уже лишнее.
0: С кассетками,
1: это
0: а почему?
1: Это уже лишнее.
0: Видеомагнитофон.
1: Чуть попозже мы к этому вернемся.
0: Видеодвойку.
1: Что такое видеодвойка?
0: Видеодвойка?
1: Это две кассеты можно ставить?
0: Нет. А это когда это? В телевизор вмонтирован видеомагнитофон. Слит его так вот воедино.
1: Мне кажется, у меня такое было.
0: Ну, ты из богатых, я помню. Видеодвойка. В 2014 году у вас был как раз видеодвойка.
1: Нет, там, я просто помню, что моя любимая кассета была с фильмом «Мышиная охота». Я смотрела ее так часто, что кассета перестала.

0: показывать этот фильм.
1: А почему не «Утиная охота»?
0: Не знаю, но я знаю наизусть «Мышиную охоту».
1: Я даже не знаю, что это
0: такое. Мало кто знает этот фильм. Угу. Он про то, как два брата получают наследство от отца дом, а он, у него была фабрика по изготовлению сыра, что-то такое. Угу. А они хотят этот, один хочет дом продать, другой говорит, нет, это наследство, там мутки за мутки. И в этом доме есть мышка, которая их сводит с ума. И все приводит к тому, что нужно объединиться. Короче, очень классный фильм. Он достаточно смешной.
1: Я помню, так объединялись против соседки. Да, и там, ну, в общем, ладно, там Бен Стиллер, по-моему, играет. Или вот есть его двойник Адам Сэндлер.
0: Я всегда не понимаю, кто... Это для меня один человек, если честно.
1: Такая же история.
0: Поэтому вот, «Мышиная охота» топ, то, что вы все пишете от руки, тоже топ. Я желаю вам, ну, надеюсь, что неделя началась классно, замечательно, а и пролетит незаметно, хочется мне в это верить. Целую вправо, влево всех тех, кто не велосипед, как мышь, целую в нос.
1: А мы уже начинаем репетировать ЧБР завтрашний на новом радио. Как будто
0: ты ловко.
1: Ну что-то мне эту песню так вот прям, не знаю, так она проникла сегодня. Мне кажется, когда ты слышишь трек, который вот тебя погружает в какой-то экстаз.
0: Это он. Это очень.
1: Мне кажется, что его сейчас все услышат, что тоже кайфанут. Хотя, может быть.
0: Если нет, то, друзья, самое время начать заниматься развитием музыкального вкуса. Пока! Пока!

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: До календаря дурацких праздников дотянулся, и представь себе, сегодня день поцелуев с зеркалом. Господи, не то чтобы я по себе не нравился, но какая же это мерзость.

никогда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем?

Мартин на новом радио. Звучит как имя и фамилия, а нет, это оба раза имя. Валан – голландский электронный музыкант, Ракстон – немецкий. Во время локдауна, то есть уже лет 5 назад, ну или около того, парни познакомились и начали пилить музыку уже на двоих. Неплохо получается, верно? Было бы плохо, ты бы нас не слушал. Новое радио, суперхиты и суперновинки, к ним скоро.

0: диджей Smash и Dior на новом радио. В Москве розовый закат, который я лично давненько уже не наблюдал. Красотища неописуемая. Как говорил Джон Леннон, восходы и закаты — это так красиво, это самые красивые вещи, которые подарил нам мир. Но мы ими пренебрегаем, потому что они регулярны. В общем, красотища неописуемая. Все, ладно, пойду на балкон любоваться с закатом. И музыку приятно слушать. Это новое радио, суперхиты, суперновинки всегда.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Реклама.
3: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое радио.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Да-да-да, и новинки тоже в полнейшем порядке, ребятушки. Ну, а еще я надеюсь, перспективы сегодняшнего вечера вам кажутся максимально приятными и всегда смотрят в вашу пользу. А красивого продолжения того, чем бы вы ни занимались, у нас музыкальный аккомпанемент.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Очень энергичный трек, повествующий о языке тела. Тело сейчас хочет, наверное, спокойствия, ну а если оно хочет энергию излучать, то кто же мы такие, чтобы этому сопротивляться? Новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. Тебе красивого продолжения вечера. С нас что-нибудь другое, но как минимум красивый музыкальный аккомпанемент. Уюта, красоты и деньжат, конечно.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!

0: всегда. Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официального дилера.
2: Новое радио.

Бастил на новом радио. Классные песни. Вообще, ее всегда подпевает Дорогуша, но когда она в эфире. Это вечернем шоу «Вилэнд» с 18 до 20 по Москве. Завтра в это время у нас проект «Что было раньше». Ну, а про гору, про группу «Бастиль» можно сказать, что она, в принципе, могла бы попасть в проект, потому что, представь себе, они с 2010 года уже раздают огня. И при этом из Великобритании, хотя «Бастиль» могла бы нам намекнуть и на Францию. Кстати, день взятия Бастилии был тогда же, когда французы проиграли аргентинцам, значит, в полуфинале чемпионата мира по футболу, при Дане Старины Глубокой, и то, и другое, и третье. Новое радио. Данил Михайлов за старшего был до сего момента, ушел искать Артёма.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка, почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые...

0: Нас нет!
1: Мы в отпуске.
0: Месяц! Месяц тишины!
1: Спасибо, что терпели.
2: Терпилы.
3: Утреннее шоу «1 плюс 1» в отпуске. Они обещали вернуться.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Нас нет!
1: Мы в отпуске.
0: Месяц! Месяц тишины!
1: Спасибо, что терпели.
2: Терпилы.
3: Утреннее шоу «1 плюс 1» в отпуске. Они обещали вернуться.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Заходи без причин.

0: новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей.
2: Музыка.

сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru.